еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Декадами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.
2: Бим-радио. С нами в тему, с нами включай нас и чувствуй себя в ритме.
0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Лето на любимой волне.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.
2: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах. И на...

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Лето на любимой волне.

0: с Бим Радио.
1: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

дрожит, тобою болею, я сердце магнит, и нет больше сиренат в наших глазах. Другая вселенная, выстрелы в сердце подряд.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
2: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань-Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Проведи уикенд вместе с Steam Radio. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Steam Radio.
1: Без возрастных ограничений.

Бим Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим Радио. Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь, предложение ограничено. Осталось всего 4 сотки.
2: Шути меня. Давай.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
0: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
0: Лето. На любимой волне.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.

0: Проведи уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Бім Радіо.
1: Доброе утро,
2: планета. Я возвращаюсь с того света. Невероятные сны снятся почему-то с пятницы на субботу. Еще невероятный голос тебя будет по утрам. Да, мужской, казалось бы, да, но все равно что-то не то, как будто бы. Всем доброе утро, меня зовут Ярослава. И сегодня я с вами, вы просто вдумайтесь. Сегодня вот просто где-нибудь отметьте там с 8 до 14 часов. С 8 до 2 часов. То есть мы с вами сегодня вместе, во-первых, завтракаем, во-вторых, обедаем. А потом вас спрошу, чем вы завтракали. Я уже тоже успела. Всем классного настроения. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это я вчера тут отасила, орала, и сегодня такая проснулась. Даже сил не было на того мужика, который меня разбудил наорать. Ну и, собственно, надо соблюдать вот эти все. В общем, не надо паниковать. Так, я хотела, знаете, что сказать? Перекличку хотела устроить. Кто первый проснулся? Какой район уже не спит? Какой район уже пашет тут на нас, на всех? Я тоже, кстати, приехала на такси и достаточно недорого. Думала, будет дорого, буду ворчать. Потом меня закидают чем-нибудь, скажут, Ярослава, иди тогда пешком. Знаете что? Буду ходить пешком. Здесь вот вообще с вами не поспоришь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какой район у нас не спит? По праву первого написавшего, конечно же, песенка. Какая-нибудь песенка, какая-нибудь добрая. Я вот тут посмотрела, Алекса, сегодня в начале каждого часа у нас летний вайб. Ну, я как бабка, естественно, такая думаю, что такое вайб? Это общее настроение, атмосфера. И здесь уже у меня следующий вопрос. А что для вас летний вайб? Что для вас летнее настроение именно в песне? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Не то чтобы я не верю в вашу память, просто на всякий случай напоминаю нашим мессенджерам. Всем доброе утро и хорошего настроения.
0: Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.

Еще раз напомню, всем доброе утро сегодня. Если вдруг кто-то забыл, у кого-то плохое утро, оно доброе, посмотрите с другой стороны. Песня для Елечки, которая написала сегодня первая. Я ничего не знаю, мне она нравится, эта песня. Раз, два, три, да!

0: Бим Радио.
1: Всем еще раз доброе утро. Меня зовут Ярослава. +7 972 72 42 102.8. Сегодня с вами прям вот поудобнее располагайтесь. Водители такси, никуда вы сегодня не едете домой. Вы сегодня работаете, зарабатываете денежков. Завтра можете отдыхать. Я разрешаю, вообще не против. Доброе утро, Ярослава. Хорошего настроения. Аэропорт, чай, кофе. Бабай, так хочется спросить, куда это вы полетели? Но думаю, что змеюка вас вряд ли куда-то отпустит вашу. Поэтому, наверное, вы все-таки работаете. Вам сегодня хороших кэфов. В то время, когда я домой, конечно, не поеду. Доброе утро, авиастроительный уже проснулся. Юлия нам написала. Юлия, вам тоже доброе утро. Авиастрой Паша, Майрат где-то рядом с Юлей, наверное, сидят. Но Юля написала раньше. Доброе утро, Приволжский на связи. Артурчик нам пишет. Авик не спит. Артурчик, ничего, что вас называл Артурчиком? Давайте так. Артур, значит, Артур. Артур нам написал. Так, Авик не спит. Смотрите, Авик у нас пока выигрывает вообще в этом во всем мероприятии. Доброе утро, Ярославушка. Зеленодольск не спит. Всему Зеленодольску тоже доброе утро. Доброе утро, прекрасная, лучшая ведущая. У легкого позитивного вам эфира. Постараюсь не сломать к концу смены сегодня, Ренат. Спасибо. Доброе утро, Ярослава. Лаишский район. Давно проснулся. Везу туалет в Тетеево. Ой, осторожно. Осторожно, надеюсь, он пустой, и все у вас... Я вам не успеваю даже про праздники рассказать. Ну да ладно. Забрал с набережных Челнов туалет с крыльцом. Вот так заказ. Звучит что-то на богатым. Летний вайп – это вот лодка. Кстати, сегодня день рыболовства. Также сегодня день банкомата. Я вот нашла песенку про банкомат. Мне она очень нравится, кстати. Но я это не приветствую. Я не меркантильная, не...

Напомню, что сегодня день банкомата. Даже у банкомата есть свой день. Если вы вдруг сегодня будете снимать денежку, наличку, подойдите к банкомату шариком со свечкой. Ну, и он заберут вас потом. Ну, ничего, зато поздравили. С днем рождения!

0: Тим Радио. Первое в Казани.
1: Всем еще раз желаю доброе утро. Кто только что к нам подключился, тут многие жалуются. Ну, что вы мне жалуетесь? Я вам что? Вон в МФЦ сходите, там можете, пожалуйста. Талон только взять не забудьте. А на то, что сегодня был ранний подъем. Я, помимо того, что проснулась тоже так же, мне еще и дочь подошла. Мам, ты спишь? Я, конечно, делала вид, что я вообще не сплю, я просто умерла. Но она мне не поверила, ткнула в меня. В общем, пришлось еще с ней поболтать в это время. Так что мне еще и побольше досталось. Да, то дети — это счастье. Рожайте детей — это прекрасно. Ярослава, здравствуй, душа родная. Таксист 24/7 на линии. Не спим. Ты забил на меня, не читаешь. Упор лежа принять за это. Слушайте, если я вот сейчас просто встану, вот, Василий, я встала. Вот я сейчас принимаю упор лежа. Вы меня слышите? Я могу долго в планке простоять, просто я не знаю, насколько вам это все будет интересно, пока вы там сидите. Работайте. Вы работаете, я работаю. Но упор лежа как-то так себе, мне кажется. Давайте вы упор лежа, я тоже хочу на это посмотреть. Почему все вам? Так, авиастрой, кайфуйте! Ну, механик так попросил вас это немножко взбодрить. Доброе утро, какие люди! Мы же только с тобой вчера виделись. Ярослава, спасибо. Я даже фото поставил. Да, у Димочки стоит фотография. Димочка, большое тебе спасибо, что ты к нам вчера пришел. Огромное спасибо, домашняя обстановка, супер. Просто я всю ночь не спала. Слушайте, ну мы тоже, можно сказать, всю ночь не спали, Дима. Ну, писали бы мне, я бы вам что-нибудь... Я бы вам дочь свою подсунула. Она бы с вами с удовольствием пообщалась. Я люблю вас, спасибо. До новых встреч. Спасибо вам большое за пироги в том числе. Так, мне тут попросили песню, я пока ее не нашла. Поэтому я решила, водители такси, спасибо вам за то, что вы у нас есть. Эта песня лично от меня для вас. Если вы не любите, ну, потише сделайте, но потом прибавляйте.

подбывает? Скажите честно, вот напишите, я подбываю. Я тоже, я честно, я подбываю. Лаешь, лаешь. Вот так, это упор лежа и подпеваю, прикиньте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
2: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань-Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходу. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
5: Итак, не лето, любимка. Ну, прям вот то, что у нас на улице. Вроде июня, не какое-то не лето. Вот и любимка, пожалуйста, хотя бы так.
6: Я просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя.

0: тебя.
1: Напомню, это не лето здесь на Бимрадио. И давайте посмотрим, что у нас с погодой на сегодня. 17 градусов на данный, нет, 13 градусов на данный момент. К вечеру ожидается плюс 14, но зато сегодня без осадков. Завтра у нас плюс 13, весь день дождь. Имейте в виду, если хотели погулять, гуляйте сегодня. Завтра уже не получится. Завтра будут кайфы зато хорошие, да? Водители такси завтра за вас и порадуются. Тем более, что я завтра отдыхаю. И 28-е, так, воскресенье у нас днем плюс 13, к вечеру плюс 14. 1 июля днем плюс 24. Вот 1 июля и поговорим.

0: Да. Всем доброе утро еще раз. Да. Есть просто общение очень странное. Но ничего, я как-то, я как будто привыкла уже к этому. Скоро будет 3 года, как я работаю на радио. И я начинаю привыкать. Уже я же хожу к психологу. Плюс 792-72-42-8. Это мессенджер для ваших сообщений. Иногда хотелось бы, чтобы вы вообще туда не писали. Конечно. Вот, например, Василий пишет: уважаемые клиенты такси. Ну, как будто начало нормально. Уважаемые клиенты такси. Я такая села поудобнее. Да, я вас слушаю, Василий. Прошу, не надо духариться в машине. И, кстати, на тренировке тоже, когда женщины приходите, не надо духариться. Для кого вы это делаете? Спасибо, Василий. Ну, дальше Василий все какими-то словами странными. У меня дети их знают, но я запрещаю их произносить, чтобы вы понимали, Василий. Думают только о себе. Василий, мне так хочется вас поддержать этот момент почему-то. А давай, Вась, выброси весь негатив в окно куда-нибудь вслед вместе с их парфюмом вот этим вот вонючим. Танцуй, Вася! Ну не Вася, все танцуют. Бабай, танцуй, тоже ложится. Не надо ложиться, бабай, танцуйте.
1: Вася, танцуй.
0: Да! Вася, вы танцуете? Вася, даже я уже танцую. Вася, танцуй. Все, Вася, все прошло, все нормально у вас, все наладилось. Пахнет еще? Нет, уже не пахнет, уже все, оно прошло. А дальше ваше сообщение есть. Даже не верится, что сегодня суббота, такой зажигательный эфир. Дорогие мои, куда бы вы ни ехали, я хочу, чтобы вы сегодня отдыхали, на самом деле, не парились по своим делам. Если вы работаете, работаете в удовольствие, вот вы написали «зажигательный эфир». Джулия, мне вот эта вот песенка сразу вспомнилась.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

7-9-8-2-42-8. Есть еще сообщение про то, кто проснулся. Давно, кстати, написано. Советский район 6 на линии. Молодцы. Гордимся, Антон, вами очень. Так, не отвлекайте меня. Хорошего тебе эфира, настроения, да и вообще доброго всего. Вам тоже хорошего дня. А Евгений тут тоже пишет. Ой, спасибо вам огромное.

Еще раз всем доброго дня. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Есть еще сообщение про то, кто проснулся. Давно, кстати, написано. Советский район 6 на линии. Молодцы. Гордимся, Антон, вами очень. Так, не отвлекайте меня. Хорошего тебе эфира, настроения, да и вообще доброго всего. Вам тоже хорошего дня. А, Евгений тут тоже пишет. Ой, спасибо вам огромное. И кружки.

7-9-2-7-2-42-8. Есть еще сообщение про то, кто проснулся. Давно, кстати, написано. Советский район 6 на линии. Молодцы. Гордимся, Антон, вами очень. Так, не отвлекайте меня. Хорошего тебе эфира, настроения, да и вообще доброго всего. Вам тоже хорошего дня. А, Евгений тут тоже пишет. Ой, спасибо вам огромное. И кружки. А, я посмотрю кружочки обязательно. И бабай скинул, Артур скинули. А, Альбиночка едет на работу. Хорошего эфира. Ярослава? Подождите, Альбина, проверю. Может быть, здесь еще кто-то есть. Лена! Лена Медова! А, да, все верно. Я сегодня вместо Леночки здесь. Лена сегодня отдыхает. А если слушаете, Лена, вам хорошего дня. И пусть у вас все планы сегодня все исполнится. Так, сегодня День молодежи. Вот как раз, кстати, хотела рассказать о том, какие сегодня праздники. Но еще на всякий случай напомню о том, что я открыла приложение Бимради. Туда тоже может писать «Новосавиновский не спит». Раиль нам об этом сказал. Так, подождите, праздники. Сегодня... В этот день, в 1615 году, 27 июня, чай впервые был официально импортирован в Европу. Также в 1754 году императрица Елизавета Петровна утвердила проект строительства Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, созданный архитектором Растрелли. Так, и еще сегодня, во-первых, в 1929 году состоялась первая публичная демонстрация цветного телевидения. Но хочется отметить то, что тогда еще не было цветного телевидения, оно не существовало для массового зрителя. Однако именно в этом году ученый Владимир Зворыкин впервые продемонстрировал прообраз первой полностью электронной системы. Также сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. В 1984 году в Риме он начался. В России же День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. Я вот, например, сегодня в футболке с рыбами. Ничего не поймала, так купила.

А вообще сегодня день молодежи. Всех поздравляю, всех причастных и непричастных, конечно же. Не буду спрашивать, какую песню, какую музыку сейчас слушает молодежь. Они сами, мне кажется, не знают. Просто вот мы, дорогие, какие бы песни мы посоветовали послушать молодежи? Вот это? Да! Но им такое не зайдет. В общем, плюс...

такая песня, конечно, интересная. Она все песни что-то там чертыхалась, потом упс, прям как современная молодежь. Только современная молодежь еще и упс не добавит. Как бы так и должно быть вообще. Еще и духами надухарятся, да, Василий? Вообще обнаглели просто, офонарели.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.
4: Я тут спросила, какую песню можно было бы поставить современной молодежи, чтобы они слушали. Я бы вот эту поставила. Ну, не спела бы слова, не знаю, но поставила бы, да. Сама бы выучила бы. А потому что молодежь ничего не хочет!

0: честно, слушаю песню, так ничего и не поняла. Она в него влюбилась, он ей звонил, и у них что-нибудь не получилось. Объясните кто-нибудь, пожалуйста. Я пошла погуглю, конечно, попробую. А добро пожаловать в новый час. Между прочим, 9.01 уже на студии здесь в Бимрадио. Всем еще раз доброго утра.
1: Проведите уикенд вместе с Бимрадио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Бимрадио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бимрадио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Жил-был царь в одной стране.
2: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
1: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал. Все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
3: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт 58, Залесная 58.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская 20.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Всем еще раз здравствуйте, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Сегодня, я надеюсь, что вы все позавтракали. Все позавтракали сегодня, да, нет, потому что скоро обед будет, будем вместе обедать. А вместе прям соберемся нашей дружной компанией и будем, а у тебя, а можно откусить? И здесь брезгливым, извините, нужно будет сесть за другой столик. А пока сообщение. Так, Исямисис Хэллерте, вам и Эф тоже. Так, все, Ярослава, мы доехали до Сосновой Рощи, поехали на великах. А мы, кстати, с подружками тоже большой привет вам, девчонки, слушайте. Тоже собираемся на великах ехать. Я тут присмотрела в подъезде чей-то чужой велик. Ну, одолжить просто, просто одолжить хотела. Но у меня ноги длинные. Я, наверное, на нем далеко не уеду. Еще и потом отвечать за это за все надо. А так мы тоже собираемся, да. Так, я тут спросила, как вы думаете, какую музыку нужно обязательно послушать современной молодежи? И вы здесь предлагаете, вот, я не знаю, вот такой вы предлагаете. Я, конечно, такое люблю. Петр Нежинский бы сейчас тут вообще намочил все от радости от этой музыки. Но мне кажется, молодежь сейчас слушает такое, в принципе, выборочно. Вот эти вот видели в метро фрики одетые красивые? Это вот они. Также вы вот пишете то, что нужно слушать. Вот эту вот музыку молодежи. Ну, в целом, как будто бы, да. Но это как будто мы слушали. Я тоже была подростком и молодежью. Я носила камелоты и дреды, чтобы вы понимали. Я такое слушала, да. Ладно, с этим мы разобрались. А как насчет вот таких вот обычных, вот таких вот песен? Почему никто не пишет, что молодежи надо слушать вот эту? Не вот эту, это Анна Герман. Или это дочь, послушай песню, ну, мам. Вот эти глаза закатаны, которые уже вселенную все облетели, вернулись обратно, потом к второму кругу пошли.

0: Лене. На весь этот белый свет, да.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
0: В общем, какую музыку нужно обязательно послушать современной молодежи? И давайте я буду ставить их в эфире, тоже послушаем, будем наслаждаться. +7 9 2 7 2 42 102.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Шури-мури, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Поздравлять тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Раки у нас по гороскопу в этот раз идут. Не то чтобы в это верю, но при знакомстве с людьми всегда спрашиваю. Либо, а когда у тебя день рождения? Либо, а кто-то по знаку зодиака? Но в основном про день рождения, просто чтобы понимать. А вдруг точь-в-точь в мой день? А вдруг скорпион? Ничего против не имею, ничего личного, просто гороскоп. Итак, 27 июня на календаре, кто же отмечает сегодня свой день рождения? Начинаем, конечно же, с наших радиослушателей, подписчиков группы «Бимрадио Казань» ВКонтакте. Обязательно вступайте в наше сообщество «Телега», у нас есть канал в Макси «Бимболталка», где наши слушатели общаются между собой и даже уже встречи назначают, уже, по-моему, 2 месяца все никак встретиться не могут. Но... если вы туда вступите, может быть, вы как раз-таки сможете все это дело организовать. Итак, Екатерина Захарова отмечает свой день рождения, Ирина Бушуева, Эльчик Шакирова, Регина Мурзова, Татьяна Гавренко-Архипова, Резида Белалова, Альфия Вафина. Девчонки сегодня у нас рулят. Ксения Ольховская, Анастасия. Если бы можно было третий раз написать, я думаю, что она бы тоже написала. Оксана Солюкова, Александр Швецов, Павел Тайлаков, Анна Владимировна. Здесь серьезные подъехали уже. Господа Пашок Володин. Сглазила. Анастасия Стрельникова. Дорогие наши именинники, будьте здоровы, самое главное. Пусть сегодня у вас все обязательно получится. Пусть природа радует, погода радует. И, конечно, рядом любимые люди тоже радуют. В общем, пусть вас все радует. Если вас что-то не радует, ну, разберитесь себе тогда. Так, кто же из знаменитостей отмечает сегодня свой день рождения? Если честно, половину не знаю, но американский рок-музыкант легендарный. Все, что легендарный, надо зачитывать, я считаю. Участник группы The Beach Boys. Бич — это пляж, если что. Виктор Дробыш, российский композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ. Ли Нэш, американская певица, вокалистка группы... не произнесу, я корявая. Но зато она известна песня про Kiss Me. Kiss Me. Наверное, это она. Ирина Тонева, российская певица, одна из солисток поп-группы «Фабрика». О, это я зачитаю, смотрите. Эван Тобенфелд, я его не знаю, американский рок-музыкант, гитарист, автор песен, известный по сотрудничеству с Аврил Лавин. Аврил Лавин, обожал Аврил Лавин. Всю свою юность слушал, даже косила под нее, не побоюсь этого слова. Косила не глазами, а вот по образу. Также сегодня отмечает свой день рождения российская поп-певица, заслуженная артистка Российской Федерации, занявшая 2-е место на конкурсе Евровидение 2000. И вот с этой песней, кстати, она заняла 2-е место. Да, с этой. Так что давайте тряхнем нашей памятью, молодежь. А, молодежь?

Я сейчас спросила, какую песню или какие песни можно поставить современной молодежи. Не то чтобы заставить, но просто вот смотри, какие песни нормальные. Какие-то песни могли бы быть, чтобы вы посоветовали. Вот Тимур говорит, что что-нибудь из Кармен. Слушайте, надо своей поставить. Хватит ее на 30 секунд, интересно, нет?

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: песню, какую же музыку лучше всего поставить нынешней молодежи, спросила я вас. Ничего обычно не спрашиваю, но так как у нас радио, эфир музыкальный, заодно буду ставить в эфире. +7 9 2 7 2 42 102 8. Ну, именно вот такой вот, знаете, то, что вы бы хотели, чтобы услышала современная молодежь. Вряд ли они там разбираются во всяких этих песнях, хотя мои дети какие-то старческие песни поют. Я даже думаю, откуда, потом вспоминаю, что они были у бабушки, и думаю, вот, а вот теперь все оно понятно. Ну, за все в этой жизни надо платить, пусть даже старческой музыкой. Так, доброе утро, Бим, всем казанским таксистам привет. Ленар написал. Здравствуйте. Что? А можно здесь просто... Семен, я не очень понимаю ваше сообщение, если можно как-то подробнее. Так, сейчас, подождите. Тут Александр просит таблетку, которая мужика будоражит. Эту группу я не могу вам поставить. Так, «Сектор газа». Ну, тоже не могу поставить. Мне кажется, молодежь не зайдет. Но вот Александр еще предлагает Сергей Лазарев «Руки вверх» или что-нибудь из «Татушек». У меня нет «Татушек». Ярослава, поставь что-нибудь более молодежное. Смотрите, помните группу «Смэш»? Там как раз Сергей Лазарев и Денис Топалов, кажется, да? Вот я выбрала две песни, не могу определиться, какую поставить в эфир. Первая песня – это «Молитва», вторая – «Возвращайся домой». Вот вы можете проголосовать, я в этом часе я поставлю. Они мне обе нравятся. Так что давайте выбираем номер один.
1: О, Боже, дай мне сил,
0: обожаю,
1: что задумано успеть.
0: Вот были бы молодежью, какую бы вы больше хотели поставить или не хотели?

0: Где ты шастал вообще? В общем, один или два, какую песню будем слушать в этом эфире? Голосуйте.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Обратный отсчет, который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был придуман не учеными и не космонавтами, а кинематографистами. Впервые обратный отсчет был показан в немецком фильме «Женщина на Луне» 1929 года для нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске настоящих ракет конструкторы просто переняли этот прием.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавта-4».
4: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавта» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавта» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Так, я понимаю, что молиться у нас никто не собирается, не планирует. Ладно, дело ваше, вам самим за это отвечать. Я отвечаю за то, что вы выбрали. Практически единогласно выбрана вторая песня «Возвращайся домой» группа Smash.

0: погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 15 по ощущению, плюс 12 немного прохладнее. Сегодня осадков не ожидается. К вечеру ожидается плюс 14 градусов. Завтра, воскресенье, 28 июня, весь день будет дождь. Где-то послабее, где-то посильнее. Днем плюс 12 градусов, к вечеру плюс 13. Так, это я вам воскресенье сказала, да. В понедельник, 29 июня, практически весь день тоже будет идти дождь. Днем плюс 15, к вечеру также плюс 15. Но вот я смотрю, к вечеру будет всего одна капелька. Если вы понимаете, о чем я. Во вторник, 30 июня, днем плюс 18, уже теплее и пасмурно, есть даже осадки. Но посмотрим, что там будет, а пока данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит. Лето на любимой волне.

0: 102.8. Какую песню вы бы посоветовали послушать современной молодежи? Ну, можно с юмором, конечно. Хочешь помидорка? На-на-на. Хочешь помидорка? Иди полоть. Ну, что-нибудь такое там, не знаю, бабушкам раньше же были тимуровцы. Сейчас можно любое имя, ци, добавить и все. Ну, как в татарском языке. Лар прибавил, и все, и множественное число получилось. Ярослава Лар. Это значит Ярославы. Правильно понимаю? Много Ярослав. Это хор целый будет. Орущий хор на сцену приглашается Ярослава Лар. У-ху! И здесь выходим мы. Ну, мы это мы. Ну, я и мы, в общем. Ну, вы поняли. Мне кажется, будет неплохо. Надо подумать в этом направлении. Вот, Александр, это вам, Ярославу, подарить нельзя хотя бы посмотреть. Знаете, Александр, если я захочу посмотреть на розы, во-первых, я поеду к подруге на дачу. Олесь, тебе большой привет. А во-вторых, ну, на крайняк я погуглю. Ну, спасибо огромное. Это вы сами вырастили, а вы выращиваете перчики? Александр, сами перчики выращиваете, вы нет?
1: Я и сам с собою левою рукою перчик свой держу, не покажу.
0: Спасибо, красивые розы у вас очень, цвет приятный.
1: Где найти такую мне любовь большую?

0: Рубим Радио хотела бы поздравить своего любимого и дорогого мужа Сережу. Крепкого здоровья, терпения, больших, ярких, счастливых моментов. Терпение, слово, ухо мне порезало. Что случилось? Инесса, расскажите немного о себе, о вашем характере. Кто вы по знаку зодиака? Не могу ваш чат найти. Я вам сейчас скину чат-болталку. Кому нужен чат-болталка, пишите, я вам все обязательно скину. А пока мы общаемся на тему того, какую музыку вы бы посоветовали послушать современной молодежи. Я бабка, конечно, уже, хотя по меркам государства я, по-моему, еще даже молодежь. Там что-то 45 подвинули, а дальше, видимо, уже там все. Потом, глядишь, 60 лет, пенсионерка такая, я вообще-то. Интересно было бы на это посмотреть, дай бог дожить. В общем, я бы подумала, что можно рок какой-то послушать, да, например. Ну или что-то такое вот современненькое, например. Вот я бы вот это вот посоветовала. Еще подрыгаться, кстати, можно.
1: Давай.
0: Вам тоже можно подрыгаться.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с «Бим-радио». Подробности на maximilians.ru.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

8 9 8 2 42 2 8. Сегодня мы говорим на тему того, какую песню вы бы заставили послушать современную молодежь. Давайте уже прям заставили, все их заставлять нужно. Сюда вы пишете ответы. И вот сейчас моя подруга Айгуль, она в дороге.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.

0: Вообще один из них погиб в результате аварии, а второй тоже скончался. Всем здрасте.
1: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: кто только что проснулся, вам доброго дня. Пусть у вас все сегодня сложится, раз вы выспались, да? Но в 4 утра-то мы все вместе не спали. Нам было весело. Мы все смотрели прекрасные сны. Не знаю, как вы, мне сегодня очень много всего снилось. Меня зовут Ярослава, плюс 7-927-242-102-8. В студии становится жарко. На улице, наверное, тоже теплее. О погоде поговорим позже. В этом часе давайте проведем игру «Саундтрек». Я загадаю одну песенку, один мультик. Мультик, я очень люблю мультики. Загадаю мультик. Мои подружки не смотрели этот мультик. То ли я старая, вот вы говорите, Ярослава, ну какая ты бабка. В общем, в этом часе загадаю. Кто отгадает, тот молодец. И я тут спросила, какую песню должна послушать современная молодежь, на ваш взгляд? Вот вы бы прям вот взяли и поставили, слушай, слушай, я сказала, шоколадку дам. Ну или что там, не знаю. А Ярослава, да вы супер, у нас с утра заряжаете энергией, вам отличных выходных. Спасибо большое. Вот такой кураж с утра, я еще не собиралась на прогулку на теплоходе. На теплоходе! Я поставлю вам песню Гульнары, чтобы вам проще собиралось. На теплоходе музыка играет. Меня вот раз спросили, Ярослава, вы поете песни на банкетах? Я говорю, ой, не, давно этим не занимаюсь. Но самая популярная песня, которую когда-то я пела на юбилеях, это «На теплоходе музыка играет». Всегда заходит, всегда. Особенно в конце вечера, особенно мужчинам. Не знаю, с чем это связано, Гульнарочка. Вам классного отдыха. Все поставлю. Ничего вам не испортит прогулку. Отдыхайте. И вот Бабай просит, поставьте, говорит, Лебединского. Давно не слышал. Знаете, в целом нельзя. Но в качестве исключения маленький резиновый кусочек вам вот, пожалуйста.
1: Резиновая!
0: Твоя! Не знаю, ради вас поставили, ради себя, не знаю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
8: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
9: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
11: Для Гульнарочки, которая собирается на прогулку на теплоходе. Кстати, у меня друг встретил свою вторую половинку именно на теплоходе. Правда, лет 15 ездил, и вот только потом встретил, может, лет 20. Ну, короче, он уже тоже не молодой, но женится в июле. А песня «На теплоходе» музыка играет в исполнении Ольги Зарубиной была выпущена в 1987 году.

0: Бим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Итак, какую песню можно поставить молодежи, чтобы она обязательно ее послушала? И Сергей Киска нам написал о том, что вот эту песню, ну, молодежь должна слушать. Ну, кстати говоря, подростки точно эту песню слышали.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик. Модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Саундтрек на Бим-радио.
5: Итак, саундтрек здесь на Бим-радио. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вы можете принять участие и выиграть классный подарочек. Пока еще не посмотрела, какой, но что-то вы точно выиграете, потом напишу. Итак, что нужно будет сделать? Во-первых, я вам дам небольшое описание мультфильма, который сегодня загадала. Далее я поставлю музыкальную подложечку. Это саундтрек как раз-таки из этого мультика. С чего все началось? С того, что мы с подружками шли. Я такая: это же из этого мультика! Они такие посмотрели на меня и сказали: какого? Я говорю: ну из-за этого. В общем, никто ничего не вспомнил, одна я только знала этот мультфильм, очень его любила. Итак, мультфильм, анимационный сериал о двух горе-колдунах, пытающихся заколдовать мегаполис. Их питомцах-шпионах, которые спасают город. Кот и ворона, если быть точнее. Так, мультсериал снят по мотивам повести «Волшебный пунш», «Пунш желаний», известного немецкого писателя Михаэля Энде. Оригинальное немецкое название. Все очень даже прилично, между прочим. Хотя здесь включаем воображение. В книге оно объединяет слова «сатанинский пергюнд». Я сказала «сатанинский». «Археология», «ложь», «гениальный» и «адский». В общем, если вы догадались, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Давайте сегодня пятый правильно ответивший. Я вот поставлю... У нас уже есть правильный ответ, чтобы понять. Но первый, надо пятый. Не надо пять раз писать, Рамиль. Подождите. В общем, вот вам музыкальное. Он без текста, но текст я вам быстренько скажу. Пусть старок, как мир, понятие порча, приворот. Практикуем мы проклятием современнейший подход.

0: общем, если вы догадались, вы можете написать, что это такое. Что же это за мультфильм? Пятый, напомню, правильно ответивший, получит от нас подарок. Совсем скоро вернусь. Ну, я уже пропела это название, на самом деле. Порча, порча, приворот. 4 минуты идет минусовка по кругу. Могу 4 раза петь. Ну, я думаю, что вы уже догадались. В общем, жду.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Английский антрополог Роберт Данбар определил оптимальный размер социальных связей для человека – 150. Это же число жителей неолитического поселения или размер базового подразделения римской армии. В 2010 году Данбар начал исследование социальной сети Facebook и пришел к выводу, что его число действует и там. Несмотря на то, что некоторые люди имеют в социальных сетях сотни и тысячи друзей, эффективно взаимодействовать средний человек способен не более чем со 150 контактами.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
4: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

Вунш-пунш был загад на сегодняшний мультик. Ограничение возрастное 0+ или 6+ официально маркируется. Победитель у нас Зульфира. Если правильно прочитала ваше имя, я вам поставила огонечек. А все остальные молодцы, все красотки. Песня для вас.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35-207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
7: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
8: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: радио.
1: Кто-то там в болталке скинул ягоды какие-то. Сразу песня вспомнилась. Старая, древняя, но очень хорошая, очень добрая. Какую песню можно поставить молодежи, современной молодежи? Какую вы бы хотели песню, чтобы современная молодежь услышала? +7 9 2 7 2 42 102 8 7 ягода, всем малина!

Когда Валентина Легкоступова пела эту песню, мне кажется, они действительно ели ягоды только в сезон, летом. И зимой такая сидит: «Ах, какой сладкой малина была!» А мы зажрались, да, мы зажрались.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Яндекс.Погода, в Казани на данный момент плюс 15 градусов, по ощущению плюс 13, ночью вообще прохладно будет. К вечеру сегодня ожидается плюс 14, одно радует, осадков не ожидается. Хотя лучше бы не ветер, а дождик прошелся, я считаю. В воскресенье завтра, 28 июня, днем плюс 12 градусов, к вечеру плюс 13. Пасмурно, небольшой дождь на протяжении всего дня. В понедельник, 29 июня, дождь весь день. Во вторник пасмурно, плюс 18. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

Я здесь. Я здесь, я тут кое-что просто делала. Не знаю, сделала, не знаю, не сделала. Сейчас посмотрим. Плюс 792-72-102-8. Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Ярослава. И я спросила, какие песни вы бы хотели, чтобы услышала современная молодежь. И здесь вот Евгений говорит, а давайте для жары что-нибудь поставим. Так. Вот здесь вот я прям за. Простите меня, сердечники, гипертоники, всякие разные слова, которые я еще знаю, но не особо понимаю, что они означают. Простите, пожалуйста, давайте будем жару как-то притягивать. Начнем с этого.

главное, чтобы жарко было. Ну и последний вариант, чтобы уж наверняка. И была бы я летом, я бы, наверное, вообще не устояла перед этой песней. За какой вариант вы? Как вы думаете, какая из песен притянет жару? Да никакая.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
2: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань-Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefis-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444.
4: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тики-вики, веселые каникулы, только стики-вики.
6: Тики-вики,
5: родители и дети, приходите.
6: Тики-вики.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
10: Запрещено для детей.
11: Соцсети могут привлечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2 930 800.

0: ты смотришь в окно.
1: Юня, Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Всех еще раз приветствую. Расих прочитал ваше сообщение. Очень добро. Говорит, можно и в эфире не читать. Да, давайте я его не буду читать. Мне просто очень-очень-очень приятно. Я вам сердечко поставила. Спасибо большое. +7 9 8 2 42 102 8. Вы тоже можете писать. И давайте в этом часе закроем тему как раз-таки, какую песню нужно обязательно послушать современной молодежи. На ваш взгляд. Здесь и Советский Союз вы пишете, и Батарейка. Кстати, Жуки-Батарейка, мне кажется, молодежь знает. Ну, все ее знают. Мне кажется, дети из утробы рождаются, они уже просто на их языке это Батарейка. Акушерка, так он так миленько у вас кричит, да он Батарейку поет. А, я считаю, что все с утробы, оно все закладывается. Так, значит, тут еще Ягода Малинка, это Хабиб, ну это уж точно они все знают. Вопрос, два пальца ко рту тянутся в этот момент у них или все-таки еще пока нет. Не надо, говорит, жару, бабай, у меня кондер сломался. Ну вот у вас есть 3-4 дня, чтобы это все дело починить, все это дело наладить. Я вот подумала, а слушает ли молодежь что-то вот такое? Вы бы вот, если бы были молодежью, не то чтобы я вас всех стариками назвала, но вы бы слушали такое?

+7 9 2 7 2 42 102 8. Какую песню вы бы хотели, чтобы послушала молодежь? Будем двигаться с вами далее в следующий час, где будем обсуждать различные новости. И во что-нибудь еще поиграем. Прошу прощения, доктор.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Стрим радио.
1: Всех приветствую в новом часе. Меня зовут Ярослава. С вами я сегодня до 2 часов дня. Как у вас настроение? Доехали ли вы куда? Поехали? Покатались ли вы на велике? Что вы красиво сегодня видели? Вот, кстати, о красоте. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши невероятно красивые мессенджеры. Сюда вы можете отправлять ваши сообщения. Антон Пупси говорит, ба, даже не здоровается. Я по субботам такая дерзкая, такая хамка вообще, Антон. На самом деле, говорю, вы пишете очень много сообщений. Если вдруг вам нужно ответить, напишите еще раз. Я просто могла потерять ваше сообщение, ладно? Антон Пупсик, как дела? Как ваша волосня на голове? Тоже рассказывайте обязательно. Так подождите, вот исследование. Статистика подтверждает, что женщины уделяют внешности огромное внимание. Основные исследования показывают, что около 86-94% женщин и девушек хотели бы изменить что-то в своем теле. Причем, знаете, лет с 9, наверное. Что-то у меня талии в 9 лет нет, серьезно. А довольны своей внешностью остаются лишь около 14%. Знаете, кто эти проценты? Это те, которым в детстве «ты у меня все равно самая красивая». Вот они принцессами вырастают, мне кажется. А вообще, дорогие женщины, если вам мужчина говорит «мне не важно, как ты выглядишь», не нужно расплываться в улыбке в этот момент. Нужно внимательно посмотреть на его лицо, запомнить это выражение лица. Именно с таким выражением лица он будет вам врать всю свою оставшуюся жизнь.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
1: ТТС.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: в Казани.
1: Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию до 2036 года. Проект указа уже опубликован. Роскосмос намерен обеспечить энергией лунную инфраструктуру в рамках российской программы и международного сотрудничества. К проекту указа президент появился на портале нормативных правовых актов. Слушайте, ну если это действительно правда, а это правда, тогда я бы вот лично от себя еще попросила бы незнаечки с пончиком передать привет. Но если вы смотрели мультик, вы понимаете, о чем я.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Не, ну вот это было, да!
3: Это было соусы белые.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Клан Кабан на Бим-радио.
7: Итак, скажу сразу то, что мероприятие, про которое я говорю, это все бесплатно, и совсем скоро выйду, еще расскажу, куда можно пойти, пока разбираюсь. Но так как сегодня День молодежи, все собираемся и идем. Сегодня 27 июня 2026 года на территории экстрим-парка «Урам» отметят День молодежи. В этом году фестиваль пройдет под девизом «Мечта, гордость, единство». Для жителей города подготовили концерт, мастер-классы, конкурсы, тренировки. Это что, прям в форме идти, что ли? Лектории, ярмарку. Так, еще с блокнотом. Запомнили, значит, это тренировка. Блокнот. Не говорите, что я вас не предупреждала. Ярмарку, трудоустройство и многое другое. Кроме того, на фестивале будут работать концертные площадки, образовательные лектории. Также желающие смогут получить консультацию врачей и психологов. Слушайте, я пойду, у меня колени стали что-то вот побаливать. А, до скольки это сейчас посмотрю. Для молодежи, которая активно ищет работу, откроет площадку «Карьера в Казани». Ее организаторами выступает мэрия Казани совместно с компанией, одной очень известной. Так, фестиваль стартует с 10 часов, вот уже стартовал, до 22.00. Смотрите, все для вас вообще, не успели сейчас, бабай. Вот после, ну вы уже не молодежь, но в целом скажите своим молодым друзьям. Для участия в событии требуется предварительная регистрация. Здесь можно на сайт зайти и все посмотреть. В общем, совсем скоро выйду, еще расскажу, куда можно пойти. Подожди, регистрируюсь. Коленочки.
6: Клан Кабан на Бим-радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Горилла Коко с детства обучается учеными Стэнфордского университета. Она знает более 1000 знаков языка жестов и способна понимать около 2000 английских слов, а результаты ее IQ-тестов соответствуют нормальному уровню взрослого американца. Коко умеет описывать свои чувства, ругаться и шутить. Например, однажды она кокетливо назвала себя «хорошей птичкой», заявляя, что умеет летать, но потом призналась, что это понарошку.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Ланкабан на Бим-радио.
5: Итак, я не договорила. Куда еще можно пойти сегодня? Бесплатно, абсолютно. Дождя не ожидается, поэтому планируйте. 27 июня с 11 часов, это вот как раз-таки 23 минуты назад, время 11.23, до 23.00 в парке «Крылья Советов» состоится Всероссийский фестиваль рок-музыки «Рок-волна». На одной сцене выступят исполнители из Казани, Москвы, Чебоксар, Перми, Уфы и Волгограда. От молодых групп до известных рок-музыкантов вход свободный. И День молодежи сегодня, напомню, 27 июня в Казани. В экстрим-парке «Урам» пройдет масштабный праздник ко Дню молодежи. С 10 утра до 10 часов вечера гостей ждут маркет локальных брендов. Короче, это все так заумно. На самом деле, концертная программа вас ждет, образовательные лектории, спортивные соревнования, карьерная площадка, интерактив зоны партнеров. L1 будет выступать сегодня. Ну, может, вы его песни знаете. А еще тут написано, что будет территория здорового смеха. Где здоровый смех, там есть и больной. Потом расскажете, как это все пройдет. Вход свободный, но требуется регистрация. При необходимости 27 июня, предупреждаю, ведут ограничения движения транспорта по улице Подложной и пешеходов по мосту Миллениум. А вот там это будет территория нездорового, больного смеха.
4: Ланкабан на Бим-радио.
6: Реклама на Бим-радио.
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сумар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сумар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Сумар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.
10: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

же понять, чтобы потом ничего не стирать, а он сам сотрет всю переписку, если ему приспичит. А как понять, что мужчина врет? В общем, надо обратить внимание на резкое изменение в его поведении. Но это не значит, что надо... О! Он зевнул, когда что-то сказал, и ему скучно. Нет, на самом-то деле несоответствие слов действиям или неестественной реакции тела. Врущий человек часто бессознательно пытается защититься или выдать слишком много оправданий. В общем, невербальные сигналы. Человек может инстинктивно прикрывать уязвимые зоны, шею, переминаться с ноги на ногу или напряженно замирать. Мимика. Резкие движения головой. Слушайте, если у него заболевание неврологическое, человек он хороший, но вот болеет, да, и я сразу такая ему нет, а он нормальный. Слишком часто или наоборот застывшие редкие моргания. Слушайте, ну если он сидит и любуется мной, он, естественно, редко моргает. Тоже, в общем-то, непонятно. Прикосновение к рту. К чьему рту? Или носу также могут выдавать ложь. Так, ладно. Речь. Подозрительно длинные или подробные истории с обилием ненужных оправданий тоже указывают на ложь. Смена темпа. Так, это мы пропустим на всякий случай. Механическое повторение ваших вопросов перед тем, как ответить на них. А, это как нам слушательница звонила, да? Мы ей говорим там, например, а еще я любила детство. Так, еще я любила детство. В общем, повторяет вопросы. Вот это уже нормально. Резкая смена темы. Мужчина может активно уклоняться от расспросов или переводить стрелки. Это Ботанин, это все про Ботанина написано. В общем, если вы хотите, я расскажу, как понять, как женщина врет. Нет, я вам не буду рассказывать, дорогие мужчины, сами разбирайтесь.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Яндекс.Погода, в Казани на данный момент плюс 14 градусов, по ощущению плюс 12, без осадков. Кстати, время 11.36. Завтра в Казани 28 июня, воскресенье днем плюс 12 градусов, к вечеру плюс 13. Пасмурно, небольшой дождь, но на протяжении всего дня. И чтобы вам не было так обидно, чтобы вы не ворчали, мы не ворчали на погоду, помните, снег в июне в Казани наблюдался в 2018 году. 1 июня и в 2017 году, в конце месяца, 23 июня. Там еще и град был. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
3: Ну и маленечко разбавим. Все разбавим. Газманов нам поможет разбавить, накидает нам сейчас что-то беленького. Все растает, и мы будем ходить.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Любовь нам поможет реабилитироваться. Я сказала нам.

0: Бим Радио.
1: +7 927 242 128. Это наши мессенджеры. Меня зовут Ярослава. И меня как-то спросили: Ярослава, за какую футбольную команду вы болеете? Я сейчас уже ни за кого не болею. Помню, ПСЖ было тогда, когда я болела. А в общем, на всякий случай, если вдруг вы следите или не следите за чемпионатом мира 2026, давайте вам результаты игрового дня чемпионата мира первого. Или не первого, или какого оно там. В общем, Норвегия, Франция 1-4. Сенегал, Ирак 5-0. Кабо-Верде, Саудовская Аравия 0-0. Уругвай, Испания 0-1. Здесь вот обидно. Новая Зеландия, Бельгия 1-5. И Египет, Иран 1-1. В общем, я вам сказала, не знаю, как вы будете поступать с этой информацией. Думаю, что она вам как-то поможет. Может быть, вы за кого-то болеете? Вы напишите, пожалуйста, за кого вы там болеете. И вообще, вам интересен футбол? Не, ну, Уругвай, Испания, это, конечно, обидос, согласна.
0: Бим-радио. Разброс.

0: кладбище. Реклама на Бим-радио.
1: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗ СМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-Вики.
3: Тики-Вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-Вики.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
5: Итак, для тех, кто вдруг заскучал за рулем, протерли глазки, вот так сомкнули. Главное, при женщинах мужчин не делать, а то не подумают, мы подумаем, что вы врете. В общем, вам для хорошего настроения. Держимся, день еще впереди, но полдня уже позади. Я с вами, я рядом. Да!

за рулем, протерли глазки, вот так сомкнули. Главное, при женщинах мужчин не делать, а то они подумают, мы подумаем, что вы врете. В общем, вам для хорошего настроения. Держимся, день еще впереди, но полдня уже позади. Я с вами, я рядом.

0: Бим Радио.
1: +7 982 42 102 8. Спасибо вам за обратную связь. Держитесь. Я вижу, все, что у вас все в порядке. Вы работаете, я с вами рядышком. Мы с вами еще будем 2 часика вместе. Французы, это просто вот вы вдумайтесь, французы теперь готовят яичницу прямо на улице. Из-за аномальной жары в 38,2. Мужчины такие, сколько? При 37,1 мне уже плохо. А там 38,2. Такого во Франции давненько не было. Местный блогер показал, как раскаленная на солнце сковорода позволила спокойно пожарить яйца. В общем, дорогие мужчины, если вы себя любите, во Францию вы не едете в избежание непонятных ситуаций. Ну и хочется немножко как-то продлить вот эту тему французскую. Давайте все вместе будем. Представьте, что мы во Франции, и при этом у нас есть яйца, и все у нас жарится на сковородке дома. Очень хорошая песня, чтобы учиться пародировать, кстати.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.
4: Здесь Адель с папой покатались на великах, просили песенку поставить. Как я могу ребенку отказать, тем более мальчику? У меня 3 дочери, я вот им вообще легко отказываю. То ли дело пацан. Это вот это вот. Люблю больших, люблю попастых и коренастых.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Бим Радио.
1: Рылась я, значит, в своей папочке. Я вспомнила, что делала такую штуку, наткнулась, но я подумала, что очень в тему. 12.05 в Казани.
2: Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день.
1: Еще варианты какие будут.
2: Добрый день,
1: добрый день. Всем здравствуйте, добрый день, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8, это наши мессенджеры, всем классного настроения, 12.05, на всякий случай раз напомню, полдня прошло, полдня впереди, кто работает, тому удачи, водители такси, вам классных кайфов сегодня, пешеходы, вам денежков побольше тогда чего. В общем, в этом часе, что мы будем с вами делать, я не знаю, что будем делать, что-то интересненькое, новости будем обсуждать, что-нибудь интересненькое я вам буду рассказывать, не только то, что мне интересно, разумеется. В общем, всем классного дня, отличного настроения, я сегодня с вами до 2 часов дня, ура!
0: Реклама на Бим Радио.
3: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
4: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер «JQG». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
1: Есть кто из болталки здесь? Болталка, Бим Радио, вступайте обязательно на канал в Максе. Это вам, вам от меня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Народные советы.
1: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — это положить их вместе в стиральную машинку.
2: Спонсор программы — ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
2: Спонсор программы — ИП «Саддарова» Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Крикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Бим-радио.
6: Всем доброго дня, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вообще вышла вам рассказать новость одну, но мне тут Дмитрий написал стихи, я хочу их зачитать. С вашего позволения, Димочка. Димочка, сынок, сейчас, минуточку, подождите, нам не надо подготовиться. Вот, я волнуюсь немножко. Сейчас вы все сами поймете. Наш Ярослав, в принципе, могу на этом закончить. Наш Ярослав — ведущий классный. Сейчас, минутку, я соберусь. Сейчас, минутку. Наш Ярослав — ведущий классный, дарит смех и шутки. Сласть, голос яркий, словно пламя, зажигает в каждом нас. Вместе с ним на волнах музыки, на волнах, наверное, тут я думала рифма, ну ладно. Летят часы, как облака, настроение поднимается, радость льется, как река. Пусть успех сопутствует, творческих идей поток, будет счастье умножаться, ярких песен, добрый рок. Знаете, у меня прям ностальгия, потому что в детстве, когда девочек не называли именем Ярослава, мне все грамоты в лагерях давали на мужское имя. Когда я выходила за грамоту, мне говорили: нет, девочка, не ты, здесь Ярослав. Спасибо, Дмитрий, за такие теплые воспоминания. Спасибо большое за стихи, я вам сердечко поставила. Будьте как Дима. Спасибо. И новость теперь, подождите. Отец отчитал сына за слово «папа», когда к ним подошли девушки в зале. Уже, да, казалось бы? Со слов отца, представительницы прекрасного пола сразу же испарились, когда сын назвал отца отцом. И здесь у меня, конечно, мне кажется, подростки могли бы так зарабатывать. Если у родителей есть какие-то там условия, это как бабушки: не называй меня бабуля, называй меня Ярослав. Ну, например. И все, и здесь можно приплачивать. Это же бизнес. Дети, берите себе там, мотайте куда-нибудь, наматывайте. Родители же хотят... Сейчас губы накрашу. На подработку у вас отправить. Вот, пожалуйста, есть такие родители, которые стесняются. Вообще, конечно, интересно. Тоже сразу песенка такая вспомнилась у меня.

Так, у меня тут срочное сообщение. Прям очень срочное. Сейчас, минуточку, я его быстренько подлатаю, все найду. Ярославушка, дорогая, пару приятных слов моей матушке. Мне уже нравится. Еще маменьке можно сказать. Меня так дочь называет. Ей сегодня день рождения. Благодарю, вы классная. Мама Любовь Сергеевна. Вашей маме здоровья, прекрасного самочувствия. И не могу не удержаться, чтобы вот эту вот песенку ей не поставить.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: первое в Казани.
1: Так, немного исследования. Биология слуха. Согласно исследованиям мозга, женщины слышат вдвое лучше мужчин и обрабатывают речь, задействуя сразу оба полушария, в то время как мужчины преимущественно одно. Так что, женщины, если вам послышалось, вам не послышалось.

0: Бим Радио.
1: Еще немного статистики. Женщины произносят около 20 тысяч слов в сутки. Мне кажется, у меня больше. 20 тысяч слов в сутки. Мужчины говорят меньше. Их средний дневной лимит составляет около 7 тысяч слов. Вот эта вот женщина, наверное. Я не договорила. Может быть, он и хотел бы сказать больше. Просто ему не дают такую возможность. А вообще, что-то хотела сказать вам вообще. Во-первых, есть вот этот анекдот, который... Соседка сказала, что у хорошего мужа в лексиконе должно быть только 3 слова. Люблю, куплю и поедем. Да чего болтливый у нее муж? Мой обходится 2 словами, да, дорогая. А вообще есть такие болтливые сказочники, что любую женщину переплюнут. Кстати, не только сказочники, вот этот вам знаком человек с большой буквы, я бы даже сказала человек. Можно посчитать, кстати. Фантазия, остановись.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
2: Тики-вики.
1: Родители и дети, приходите.
2: Тики-вики.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
6: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
7: Так, здесь стояла у меня песня «Зиверт Гудбай», там «Сердец», что нас любили. Я подумала, что он каждый день нас крутится. И вот про любовь как раз-таки жуки. Нашла очень интересную статистику, изучаю, не терпится вам ее рассказать. Всем еще раз здравствуйте, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Можете что-нибудь черкануть туда. Не черкануть, а написать.

0: Бим Радио.
1: Болталки там вовсю какао обсуждают, вдохновили меня на песню, которая совсем скоро прозвучит в эфире. Я, конечно, какао не люблю, я свой кофеечек уже выпила, спасибо всем причастным. Так, обещала вам статистику, в общем, не статистику, ну, в общем, сейчас расскажу. Популярные эзотерики, вот разлюбила, да, я вообще подумала, а какие люди с каким именем или кто по гороскопу самый влюбчивый? Популярные эзотерики, астрологи, не существует одного научного самого влюбчивого имени. Но среди мужчин это звание чаще всего приписывают! А я, кстати, согласна с этим, Антону. Не знаю почему, но все Антоны, они вот, ну, вот рифма, она не зря существует на это имя. Обладатели этого имени обычно эмоциональны, а рифма к Антону прекрасный. Антон прекрасный. Но рифмуется. Обладатели этого имени обычно эмоциональны, ценят новизну чувств и легко увлекаются. У женщин к числу наиболее влюбчивых относят Анастасий и Елена. И ни слова про Ярославу. А если рассматривать имена по их значению, то самым влюбчивым по праву можно назвать древнегреческое имя Эрос. Ярослава, Эрослава. В принципе, если так подумать, меня тоже туда можно. Теперь знаки зодиака. Но я, кстати, нет, я вообще ни разу. По астрологическим рейтингам самым влюбчивым знаком зодиака считаются стрельцы. Они обожают саму атмосферу. Сейчас какая-то вот едет супруга, да, у нее муж слева сидит за рулем Антон. Стрелец по гороскопу. Антошке, удачи вам сегодня. Они обожают стрельцы, атмосферу флирта, новые эмоции и легко загораются чувствами. В тройку главных романтических коллекционеров также входят близнецы. Вот прям, вот если Антон еще и близнец, это все, вообще не подходите ко мне. Весы. Они ценят красоту, гармонию, часто теряют голову. И овны. Я Овен, всем пока. Я пошла заниматься своими делами.
2: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Проведи уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бим Радио.
1: Всех приветствую в новом часе 13.02. Последний часик на сегодня, не переживайте. Но если правда гроза начнется, я до дома не дойду, вдруг вы все знаете. Кто знает, тот понял. В общем, смотрите, в этом часе я хочу с вами поиграть. Кому-то нужно будет дозвониться. Я еще, правда, не готова, ничего не подготовила. Если вдруг не проведу, сделаем вид, что этого разговора не было. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы сюда пишите. Я зачитываю ваше сообщение. Вот Александр такой спрашивает. Ярослава, а что рифмуется с именем Платон? Антон! А рифма к Антону. Антон прекрасный. А если вас интересует еще какая-то рифма, давайте будем вместе в эфире ее подбирать. Вы мне слово, я вам рифму. А пока вы мне смс-ку, а я вам песню.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус». «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Так, смотрите, у меня есть две песни про ручки вверх. Вот это вот первая.
2: Поднимайте руки вверх, делаем сердечки.
1: А есть еще одна про руки вверх, вот это вот. Какая вам ближе? Мне вот это. Давайте ее послушаем. Я, короче, я все решила. Спасибо за внимание.

0: пожалуйста.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
3: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

сейчас можно позвонить 292-102-8. Поиграем с вами в игру, которая почти не готова. 292-102-8. Если вы смелый, ловкий, умелый, смелая, ловкая, умелая, будем искать вместе рифму. Не сегодня, сегодня просто поиграем. 292-102-8.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Журналисты Daily Telegraph назвали самым везучим человеком в мире хорвата Фране Селака. Первый раз удача улыбнулась ему в 1964 году, когда поезд сошел с рельсов и упал в реку, но Фране сумел выплыть на берег. Затем с Фране происходили такие случаи. Упал в сток сена из самолета, во время полета которого распахнулась дверь. Выплыл на берег после падения автобуса в реку. Выбрался из внезапно загоревшегося автомобиля за несколько секунд до взрыва бензобака. Отделался ушибами после того, как его сбил автобус. Сорвался на машине с горной дороги, успев выпрыгнуть и зацепиться за дерево. Наконец, в 2003 году Фране впервые в жизни купил лотерейный билет и выиграл 600 тысяч фунтов стерлингов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Бим Радио.
4: Ну что, пригласила поиграть в игру. Дозвонилась Лиля. Лиля, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Куда вы едете? Куда путь держите? Как у вас настроение сегодня?
5: Настроение отличное. Мы сегодня были в аэропорту, потом на плавание с малышом. Вот пообедали всей семьей. Еду с малышом домой, остановилась. Вот его оставила, с вами поговорить.
4: А вот в аэропорту вы были с какой целью сегодня, Лиля?
5: А мы провожали нашу близкую жену моего брата.
4: Не было желания с ней рвануть-то?
5: Было, я уже так давно нигде не была.
4: Ну вот малыша бы мужу оставили и с ней бы погнали. Ну да ладно, я вам тоже предлагаю развлечения, даже летать никуда не нужно будет. Смотрите, вы вообще как к поэтам относитесь, к поэзии?
5: Ой, это не моя сильная сторона.
4: Ой, да не моя тоже, сейчас будем вместе разбираться. Смотрите, я вам зачитываю два эпизода. Один из них — это рэпер, второй — это поэт. Ваша задача — догадаться, кто есть кто. Задача ясна?
5: Да.
4: Я не репетировала, скажу вам честно, поэтому вы в случае чего просто там олимпийский, я вас не слышу. Ну, в общем, мне ваша поддержка тоже нужна будет, Лили. Я вас, вы меня.
5: Хорошо.
4: Вы согласны? Итак,
5: договор.
4: Эпизод номер 3. Вы пока не отвечаете, вы просто думаете, я вам зачитываю стихи, рэп или поэт. Сейчас, подождите, мне надо разогнаться. Я готова. Молчи, скрывайся, таи. И чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят. О, не, безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи, как сердцу высказать себя, другому как понять тебя. Ну, наверное, на метке, на... короче.
5: Ой, вообще круто. Вот это рэп.
4: Подождите, это я же... Подождите, сейчас будет часть посложнее.
5: Я не отгадываю, я просто делаю комплименты.
4: А, спасибо. Спасибо большое. Давайте тогда будет второй... Ой, вам там ничего не захотелось, никуда, ни в какое место. Смотрите, будет второй эпизод. Я тоже сделаю небольшой перерыв. Сейчас, квадратик мы пропустим. Хорошо?
5: Угу.
4: Ваша задача — думать, это поэт написал или рэп слова. Сейчас, сейчас, все будет. Сейчас будет сложно. Погнали. Запомнились мне километры, миражи. Мы унеслись незаконно, поэтому любим жить. Под солнцем виснем, то ли это диктовала мне любовь. Оторвались в зеркале, заднего вида никого. Проснись, укажи на карте улицу, дом. Мотор накален, и меня словно несет. Солнце, песок, по-любому взяли свое. Мы оторвались без слов, Панама, плавки, весло. И там дальше что-то там. Загрыви с собой туда. Йоу! А ваша задача прямо сейчас догадаться, кто есть кто. Первое, вот это вот. Ау, нет, это слово нельзя произносить. В общем, первое, вот про таи, молчи, скрывай. Кто это? Поэт? И, может быть, даже знаете, какой? Или рэпер? Какой рэпер?
5: Нет, я вообще не то, не тот отрывок не признала, но как будто по ощущениям первое — это поэт, а второй — рэпер. Но я не уверена.
4: А, вы все правильно сказали. Мне кажется, сегодня было очень легко. Это Федор Тютчев. Молчи, скрывайся и таи. А, вот такой. А второй — это, ну, это Мияги. У него тоже хорошие тексты там про плавки. Мне кажется, плавки, они на самом деле сдали все. Как если бабушкины панталоны, наверное, можно было сделать ставку по-другому. Я вас поздравляю. Лилечка, вы получаете подарок. Я вам все за эфиром расскажу. Пока вы можете передать приветы.
5: Ура! Можете рэпом? Бим-радио, всему Бим-радио привет! Я так давно вас не слушала, так как в декрете. Очень соскучилась по вашим конкурсам.
4: Подождите.
5: Здорово, что я дозвонилась.
4: Хочу передать привет. Ох уж этот декрет. Вот так что-нибудь надо, да?
5: Да.
4: Ага, еще.
5: Еще привет всей Казани. Я очень рада. Надеюсь, вы меня узнали. Йоу.
4: Слушай, а вы молодец. Давайте сотрудничать. Трубочку Лильчика не кладите. Вы большая молодец. Спасибо, что дозвонились. Вам хорошего настроения. Сейчас все расскажу. А самолет пусть тоже удачно долетит. А вам удачки с малышом вместе с компанией Сбимрадио.
5: Ура, спасибо.
3: Реклама на Бим-радио.
2: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
6: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
7: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
6: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Я так орала, что забыла, что хотела рассказать, но нашла. +7 9 8 2 42 102 8. А вот человек сейчас приду, знаете, на эфире я делаю детям добрую маму. Он, дочь звонит, можно погулять? Я говорю, можно, конечно. Можно, конечно. А можно, да, можно, конечно. А с ночевкой? Можно, конечно. Можно сразу, знаете, куда-нибудь отдельненько в жилье. Так раз, и съехала дочь. Вот так еще можно. Она меня сейчас слушает, дочь. В следующий раз вот так спрашиваю. Мама разрешила. +7 9 8 2 42 102 8. Наши мессенджеры. Очень смешные сообщения по поводу Эминема. Мам, я очень рада, что я у вас ассоциируюсь именно с этой песней. Тот случай, когда вообще не стыдно. Но, смотрите, новость. В России выпустили халяльный корм для кошек. Производитель называет его первым в мире сухим халяль с честным составом. Правда, за духовное питание питомца... Сейчас, я сдерживаюсь. За духовное питание питомца придется заплатить. Такой корм стоит в 2-3 раза дороже обычного. Упаковка весом 1,5 килограмма обойдется примерно в 1275 рублей. Ну, я не знаю, у меня, конечно, нет кошек, там, собак всех, только дети. Но, наверное, они же обычный Вискас могут съесть или нет?

Что-то мне захотелось эту песню послушать. Она мне не нравится, но из головы не выходит. Вот пусть у вас тоже из головы не выходит. Вот и мучитесь теперь. Не только же именно вам в уши.

0: Кому Варум не нравится, я скоро уйду, мне уже терять здесь сегодня, собственно, нечего. Держите, это вам крошки, детки, малышки, малышнявки. Ну, короче, это всем вам.
1: Еще одна осталась ночь у нас с тобой.
0: Могу Варум вернуть, в принципе.

Итак, аудитория поделилась на два типа. Одни пишут: Ярослава, освобождай кресло следующему ведущему. Другие пишут: Ярослава, оставайся еще, пожалуйста. Буланова так Буланова.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-Острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: Сейчас, подождите, я тут решила, у нас замена по песне будет. Вот это вот. Это не она. Надо вернуть предыдущую, да, я так понимаю. Сейчас что-нибудь придумаю.

0: Бим Радио.
1: Ну что, настало время вам говорить до свидания. Вася. Вася, я вам приснюсь сегодня, Вася. А здесь вот один слушатель написал, то, что... Может, я озвучу, да, Иван? Иван. Иван скинул фотографию, что он в бане сидит с Ярославой. Покажите Ярославу, пожалуйста. Да, ну в полотенце, кстати, сидит. Все нормально, все прилично. А Василий мне пишет, что мне в отпуск пора идти. Главное, чтобы это был не декретный отпуск. Давайте, Василий, хотя бы, чтобы вселенная вот так вот это все восприняла, да? А так я с вами полностью согласна. И здесь вы пишете, не уходи, еще часик, пожалуйста. А Сергей Филиппов совсем скоро появится здесь, в студии. Я пошла заниматься своими делами. Читай, детьми. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Под конец напомню вам мессенджеры и... И статистика Василия. Василий, делайте громче. Скрытая пассивная агрессия – это косвенное выражение негативных эмоций, при котором человек избегает прямого конфликта, прибегая к сарказму, бойкоту или саботажу. Так, общая распространенность. Исследование показывает, что около 40-60% работников сталкиваются с психологической агрессией в форме травли на рабочем месте. Месте, Василий! Я на рабочем месте, да, оно мокрое, но тем не менее оно мое. Там в бане тоже, знаете, Ярослава сейчас сидит на чем-то мокром, 100% из чьих-то пор выделяемая. Да ладно, надеюсь, что вы не едите. В общем, я говорю вам до свидания. Услышимся уже в понедельник в рамках вечернего шоу «Трубим». А, по традиции скажу, берегите себя. Меня зовут Ярослава. Всех люблю, всех целую. Сережа как раз пришел. Все, убегаю. Ну и песенку вам хорошую. «Человеку нужен человек».

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан. Всем огромнейшее здравствуйте. Субботнее шоу сегодня на час раньше, и это просто прекрасно. На улице стоит такая, я бы сказал, майская поскорее погода, не характерная для конца июня, 14 градусов всего лишь, но тем не менее мы празднуем то, что у нас выходные и лето. По-моему, это заслуживает некого праздника. В студии с вами здесь в ближайшие 5 часов я, Сергей Филиппов. Ну и, конечно же, мы с вами пообсуждаем новости, которые произошли сегодня и не только. Вернемся назад в прошлое. Также дадим советы в рубрике «Советчики». Ну и, конечно, призы и подарки разыграем. Это уж как всегда. Вот так вот мы и сегодня и проведем следующие 5 часов. Надеюсь, у вас отличное настроение. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Напишите, как вы справляетесь с, я бы сказал, легкой непогодой. И решились ли вы, например, выбраться сегодня на дачу, если таковая у вас имеется.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

14:11:39. Ну что ж, начнем наше путешествие по разным курьезным новостям со всего света. И первая новость пришла к нам из Вашингтона, США. Камеры видеонаблюдения, установленные в церковном детском учебном центре в Такоме, в Вашингтоне, зафиксировали, что рано утром туда проник какой-то посторонний мужчина. Прибывшие на место полицейские обнаружили подозреваемого, когда тот пытался скрыться, перелезая через двухметровый забор. На допросе задержанный мужчина несколько раз менял версию событий, пытаясь объяснить, зачем он проник на закрытую территорию. Сначала он утверждал, что хотел получить образование. Центр-то учебный. Затем заявил, что полагал, будто здание заброшено. И, наконец, окончательно огорошил полицейских, признавшись, что он охотник за привидениями. Ghostbusters. Вторгшись в детский центр именно с целью ловли призраков. Однако у злоумышленника не получилось оправдаться. Полицейские объяснили ему, что охотники на привидений не выходят на дело с пустыми руками, а у преступника не имелось при себе никакого специального оборудования. Кроме того, в тот день он употреблял различные вещи, так что встречи с призраками, если и были возможны, то лишь в его воображении. Как бы то ни было, но обо всем этом мужчина будет уже размышлять где-то там за решеткой. Вот действительно, вот решил проникнуть в учебный центр, и это я за привидениями охочусь просто. По-моему, это вот у нас отмазки такого огромного уровня. Действительно, странные вещи случаются где-то в Соединенных Штатах Америки.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
3: Что?
0: А, ничего, показалось.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: У главного героя фильма «Человек дождя» был прототип – американец по имени Ким Пик. Этот человек имел феноменальную память, запоминая до 98% прочитанной информации. Аутизмом он не страдал, но имел непропорционально большую голову. Ким выработал особую технику чтения. Правым глазом он читал правую страницу и одновременно левым – левую. Чтение стандартного книжного разворота – занимало у него 8-10 секунд.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Часов 20 минут и 59 секунд. Ну, а мы двигаемся дальше и переносимся в Китай, провинция Хайнань. В общем, в зоопарке, который называется Лохэ, кстати говоря, появилась некая вакансия, которая привлекла к себе большое внимание аудитории. Парку дикой природы требуются люди старше 18 лет, обладающие хорошей физической формой и крепким здоровьем. Этим нанятым актерам предстоит переодеваться в медведей и развлекать публику. Ну, а почему бы и нет, действительно, если за хорошие деньги. А, кстати говоря, зарплата составляет около 15 тысяч долларов. А смены длятся по 6 часов. 6 часов в день, значит, соответственно, 15 тысяч долларов в месяц. По-моему, неплохое предложение. Правда, у фальшивых медведей будет всего 4 выходных в месяц. Ну, я думаю, что можно потерпеть. Многие пожелали попробовать себя в необычной роли, выполняя странные обязанности. Ненастоящие мишки должны весь день молчать, принимать угощения от гостей, резвиться, играть, лазить по деревьям и пытаться ловить рыбу в водоемах. Особенно приветствуются любые проявления причудливого поведения. Чем веселее, тем лучше. Впрочем, если актер устанет, то он вполне может плюхнуться и подремать. В конце концов, так способен поступить любой притомившийся медведь. Вот я вот сейчас пытаюсь пересчитать, сколько это на рубли, вот эти вот 15 тысяч долларов. И, возможно, уже вылетаю в Китай. Давайте посмотрим. Так, это более миллиона рублей. Все, мне кажется, мне пора на срочный рейс на Хайнань. Если, конечно, меня возьмут на роль медведя.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.

0: моя любимая песня.
1: 14 часов 30 минут и 24 секунды, а мы переезжаем с вами в Великобританию. Любите ли вы картошку? Я лично просто обожаю. Ну вот Рэйчел Холл, 42-летняя женщина из Великобритании, собственно говоря, любит ее гораздо больше. Дело в том, что женщина питалась всю жизнь одним лишь картофелем. Картошкой в мундире, картофельным пюре и картофельными чипсами. И причина даже не в том, что Рэйчел так уж обожает картошку. Наоборот, она считает подобную однообразную диету довольно-таки скучной. Просто женщина страдала от избирательно-ограничительного расстройства приема пищи. Именно страдала, ведь мучения дамы, которую тошнило и рвало от любой другой еды, закончились. Понимая, что так жить больше нельзя, Рэйчел обратилась к гипнотерапевту, и после 8 сеансов она уже может похвастаться определенными успехами. Наша героиня с удивлением выяснила, что любит бананы и клубнику. Кроме того, она смогла попробовать и оценить вкус сэндвича с яйцом. Конечно, путь Рэйчел к исцелению до конца еще не пройден, но путь этот правильный. Да, да, действительно, картошка – это замечательно, но как-то хочется разнообразия в питании, и если действительно есть какое-то заболевание или, может быть, даже психологическое состояние, которое этому мешает, все-таки с этим надо бороться. Но что-то с картошки прям захотелось. Вот так вот. Да, Рэйчел, надеюсь, у тебя все будет хорошо.

14:37:47. Перенесемся мы с вами в Японию. Вообще разговоры о том, что искусственный интеллект или какие-то роботы отнимут у нас работу, уже довольно давно ведется это. И дискуссии о роботах, осваивающих все больше сфер профессиональной деятельности, это, ну, собственно, признак нашего времени. Высказываются опасения, что роботизированные коллеги начнут отнимать у людей их рабочие места. И кто бы мог подумать, что под удар попадут даже уличные попрошайки. Как ни странно, но в нескольких крупных японских городах прохожие стали замечать гуманоидных роботов, которые занимаются выпрашиванием денег. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добрыков проявить щедрость. При этом они являются весьма удачливыми конкурентами попрошаек людей. Фотографии роботов, освоивших профессиональное нищенство, распространилась в соцсетях и вызвала, конечно же, огромные споры. Одни опасаются того, что роботы становятся вездесущими, другие сомневаются в подлинности происходящего. Гуманоидный робот стоит немало, экономически невыгодно использовать ее для выпрашивания милостыни. Многие комментаторы считают, что «нищие» в кавычках роботы — это арт-проект или социальный эксперимент, который должен заставить нас задуматься о наших взаимоотношениях с машинами, которые становятся все более причудливыми. Ну да, действительно, если уж даже на такое способны роботы, то я, честно говоря, сильно опасаюсь за все наши рабочие и не совсем рабочие профессии.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
6: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Продолжаем отдыхать. 14 часов 49 минут и 49 секунд. Это субботнее шоу, и мы перемещаемся с вами в Австралию. Джозеф Макгрейл Бейтап – почетный городской глашатый, так что ему по определению полагается уметь громко кричать. Но житель Австралии доказал, что может издать не просто оглушительный крик, а такой крик, который станет мировым рекордом. Приехав в радиостудию и заручившись поддержкой свидетелей профессионального акустика, Джозеф выкрикнул слово «сейчас», соответственно «now», показал при этом поразительный.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Продолжаем отдыхать. 14 часов 49 минут и 49 секунд. Это субботнее шоу, и мы перемещаемся с вами в Австралию. Джозеф Макгрейл Бейтап – почетный городской глашатай, так что ему по определению полагается уметь громко кричать. Но житель Австралии доказал, что может издать не просто оглушительный крик, а такой крик, который станет мировым рекордом. Приехав в радиостудию и заручившись поддержкой свидетелей профессионального акустика, Джозеф выкрикнул слово «сейчас», соответственно «now», показал при этом поразительный результат громкости.

Бейта – почетный городской глашатый, так что ему по определению полагается уметь громко кричать. Но житель Австралии доказал, что может издать не просто оглушительный крик, а такой крик, который станет мировым рекордом. Приехав в радиостудию и заручившись поддержкой свидетелей профессионального акустика, Джозеф выкрикнул слово «сейчас», соответственно «now». Показал при этом поразительный результат громкости – 122,4 дБ. Это сопоставимо с раскатом грома, бензопилой или пневматическим отбойным молотком. Мужчина, чье имя попало в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал, что все получилось лишь с седьмой попытки, а после он несколько дней почти не мог говорить. Кроме того, это то самое достижение, при котором предварительные тренировки недопустимы. Нужно было беречь голос до самого дня рекордной попытки. Ну, действительно, человек умеет громко кричать. Ну, хорошо, что есть какой-то талант, особенно если использовать его с умом. Ну, например, быть городским глашатаем.

0: Лето на любимой волне.
1: И снова интересные новости из Японии пришли. Вот человек по имени Йосихиро Цутия, владелец ресторана Вакатори в Японии, недавно получил золотую медаль на конкурсе Japan Fried Chicken Grand Prix. Ну, соответственно, и гран-при за жареную курицу в Японии. После этого мужчина дал интервью, в котором поделился главным секретом успеха своего заведения. Дело в том, что в открывшемся 66 лет назад ресторане никогда полностью не меняли масло, в котором обжаривается курица. Фирменное блюдо Вакатори получается уникальным, так как выдержанное масло придает ему сложный аромат и неповторимый вкус. Откровения ресторатора впечатлили не всех. Люди испугались, что старое масло небезопасно для употребления. Йосихиро объяснил, что каждый день масло, в котором жарилась курица, очищается от всех примесей и фильтруется, после чего на следующий день к ним добавляется новое масло. То есть технически нельзя сказать, что масло в ресторане действительно 66 лет, но все-таки там вполне могут присутствовать какие-то 66-летние молекулы. Вот попробовали вы бы такое блюдо? Я, честно говоря, сомневаюсь в том, что это безопасно и как-то поможет моему здоровью. Поэтому все-таки лучше менять масло, если жарите особенно такую вкусную, классную курицу в панировке.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
0: ТТС.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: 15 часов и 10 минут ровно. Ну что ж, второй час субботнего шоу торжественно открывается. В студии с вами по-прежнему я, Сергей Филиппов. Ну и продолжаем мы с вами с новостями с различных, из различных стран. И вот все-таки в Россию надо вернуться. В России поставили рекорд по количеству играющих в шахматы под открытым небом. На площади в городе Ельце Липецкой области за шахматными досками одновременно собрались 880 человек. Ну и событие попало в книгу рекордов России. В городе Ельце поставили рекорд, значит, соответственно, по количеству играющих в шахматы под открытым небом. И это произошло 20 июня в рамках празднования 880-летия Ельца. Самому молодому участнику события исполнилось 4 года, а самому старшему 86 лет. На мероприятие также были приглашены гости. В рамках турнира организаторы провели сеансы одновременной игры. В них участвовали чемпион мира по шахматам гроссмейстер Сергей Корякин и известный шахматный комментатор гроссмейстер Сергей Шипов. Ну, вот такая вот новость из города Ельца. Действительно, достижения бывают разные, и шахматы, я думаю, нравятся достаточно большому количеству населения. Вот почему-то мне всегда вспоминается Остап Бендер, который проводил сеанс одновременной игры. А вот теперь это же произошло и в городе Ельце. 880 человек одновременно. Ну, это, конечно, рекорд. Рекорд, не поспоришь. Надо нам что-нибудь в Казани тоже такое устроить, чтобы вот весь мир знал.

0: Радио первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
3: Я за узкие волосики заправляю.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Самое время поздравить именинников, тех людей, которые родились сегодня, 27 июня. Но перед тем, как мы перейдем к нашей группе Бимрадио Казань ВКонтакте, откуда, собственно, всех именинников берем мы, давайте напомню вам, что у нас есть возможность, у вас есть возможность поздравить своего именинника в личном, частном, приватном порядке. Сделать это очень просто, позвонив по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням, и наши менеджеры вам все подскажут, обо всем расскажут. Да, это услуга платная, но представьте себе вот эти эмоции, которые никак не передать на лице вашего именинника, когда в прямом эфире он слышит поздравления со своим днем рождения. Ну, а теперь давайте, собственно, поздравлять. На сегодня свой день рождения празднуют Екатерина Захарова, Павел Северов, Ирина Бушева, Эльчик Шакирова, Аделия Нигматулина, Анастасия Елизарова, Ангелина Тарасова, Галяля Бурганова, Татьяна Иванова, Лисан Газинурова, Александр Швецов, Гульнас Бариева, Анастасия Стрельникова, Венера Хаплехамитова, Артем Хузин и Радик Нигматулин. Поздравляем, поздравляем вас, желаем всего самого наилучшего, чтобы у вас в жизни все удавалось, все получалось. Ну, а мы, Бимрадио, вам в этом обязательно поможем. С днем рождения!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Черный и зеленый чай – это не разные растения, а одни и те же листья чайного куста. Отличие цвета и вкуса обусловлено тем, насколько долго чайные листья окисляются на воздухе перед сушкой. У зеленого чая листья вообще не окисляются, либо окисляются очень мало. А вот черный чай ферментируется от 2 недель до месяца.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: 15:21:04, а мы с вами перемещаемся в Австрию, где, как оказалось, существуют проблемы с волками. Волки вообще способны причинить немало убытков и беспокойства фермерам, которые разводят овец. Рудольф Шаубах, фермер из Филаха в Австралии, знает о такой проблеме не понаслышке. Именно поэтому он изобрел кольчугу, чтобы защитить своих овечек. Легкая пластиковая сетка с острыми шипами надевается на животное. Если на такую овцу позарится хищник, то он, получив болезненный укол, откажется от дальнейшей атаки. Однако идея Рудольфа вызвала скептицизм у его сограждан. Другие фермеры считают применение кольчуги слишком дорогостоящей и малоэффективной идеей. Сетка может причинить неудобства самим овцам, запутываясь в их шерсти. Кроме того, волки не так глупы. Они быстро научатся хватать добычу за незащищенные места, например, за голову или ноги. Но, несмотря на критику, Рудольф уверен в своей правоте и ищет возможность массового производства кольчуги, если не в Австрии, то в другой какой-нибудь стране. Мужчина заявил, для того, чтобы осуждать нечто новое, нужно для начала пробовать его на практике. Вообще, подход просто замечательный. Мне кажется, что различные инновации, даже в таком старом, как мир деле, как разведение овец, вполне себе допустимы. И если это снизит проблему с волками, почему бы и нет? К тому же, наверняка это не очень дорого стоит в производстве.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейка Бум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
2: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань-Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говорил, это... Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Запрещено для детей.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

15:30. Следующая новость пришла к нам из Южной Африки. В сафари-заповеднике Акила в ЮАР действует строгий запрет на взаимодействие с дикими животными. Однако сами животные, похоже, не всегда знакомы с правилами. Некоторые обитатели парка не прочь приблизиться к туристам. Например, бабуин, который подобрался к парочке, отдыхавшей возле бассейна. Впрочем, далеко не сами люди стали причиной любопытства животного, а заманчивый поднос с закусками. Не раздумывая слишком долго, обезьяна приступила к угощению и наслаждалась, пока ее не прогнал сотрудник заповедника. Но самое удивительное и забавное состояло в том, что мужчины и женщины в шезлонгах были настолько увлечены своими гаджетами, что до последнего момента даже не видели бабуина. Как ни странно, но для этой пары туристов самым запоминающимся стало знакомство с животным, которого они даже не заметили. Вот так вот. Не надо постоянно в своих телефонах, как говорится, сидеть, потому что иначе жизнь будет протекать как-то мимо вас. И даже бабуина можно не заметить.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Яркие летние хиты на Бим Радио.
2: Пятнадцать часов 36 минут и 13 секунд. Ну и напоследок у нас новость из Мексики. Тревел-блогерша писала три популярных в России продукта фразой «В Мексике стали роскошью». В общем, тревел-блогерша путешествует по Латинской Америке. И, собственно, что она там нашла такого необычного? Говорит, что шоколад там – это импортная роскошь, которая смотрит на нее с полки и как будто говорит: «Ну что, путешественница, хотела другой жизни, вот и плати». За самую обычную плитку можно отдать порядка 500 рублей. И, собственно, как-то не очень хочется. Ну, а также соотечественница добавила, что вместо привычных шоколадных конфет мексиканцы едят манговые полоски в специях, сладости с чили и кислые леденцы, от которых сводит лицо. А второй продукт, которого не хватает россиянке, это мед. По ее словам, в местных супермаркетах часто стоит только одна банка. Никакой коллекции, никакого медового разнообразия, никаких разговоров. А этот мед из каких цветов? Тут максимум, что можно спросить, он вообще мед? Ну и напоследок путешественница пожаловалась, что в Мексике она соскучилась по кабачковой икре. В этой стране есть авокадо, фасоль, кукуруза, соусы, перец, тыквы и другие овощи, но почему-то никто не догадался потушить кабачок с овощами, измельчить и сложить в банку, заключила автор. Ну вот так вот, действительно, кабачковой икры не хватает, бедные-бедные мексиканцы. Ну что ж такое, ладно, хоть на гречку не пожаловалась.

0: Сегодня, как, впрочем, и каждую субботу, мы с вами отправляемся в путешествие назад в прошлое и вспоминаем один из тех моментов в нашей жизни, когда все было немножко иначе. Сегодня год 2000-й, это было 26 лет тому назад. Чем запомнился вам лично этот год? Пишите +7 9 2 7 2 42 102 8. Вспоминаем лучшие моменты нашей жизни вместе с нашими любимыми слушателями. Ну, а я, конечно же, напомню вам, что происходило в тот год, чем он запомнился всем нам. 26 лет назад мир готовился к коллапсу. Наступила эпохальная дата смены тысячелетий – миллениум. В этот момент некоторые ждали вообще краха цивилизации, ведь столь значимой дате должно соответствовать сопоставимые по масштабу события. По всему миру разразилась массовая паника, известная как «проблема 2000». И она была столь серьезной, что потребовала вмешательства от властей. Государственная дума в России, например, выделила на ее решение 2 миллиарда рублей, а мир – около 600 миллиардов долларов. Это было связано с сменой, соответственно, тысячелетия. И многие боялись, что возникнет какая-то проблема с компьютерами, что они не смогут вот так взять и на 0.00 перейти. Зима 2000 года, собственно, начался год с новогоднего обращения и у президента России Владимира Путина, потому что Ельцин устал и ушел, а в воздухе витал дух перемен. Мы встречали этот год на невероятном эмоциональном подъеме. На экраны вышел культовый «Брат 2». Тогда еще в полусоветские кинотеатры первыми пошли студенты и школьники старших классов. Больших билбордов в городах-миллионниках почти не было, поэтому афиши клеили прямо на столбы и заборы. Кстати говоря, именно саундтрек фильму «Брат 2» стал символом просвета после угрюмых 90-х. А певица Алсу заняла второе место на Евровидении тогда же, в году 2000-м. До ее успеха российские участники не только никогда не попадали в тройку, но и ни разу не оказывались в итоговом топ 5. Вот этим запомнился нам год 2000-й. А чем запомнился вам? Расскажите, какие воспоминания у вас ассоциируются с тем самым годом. 26 лет прошло, но мы-то помним. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну а вы, как всегда, помогаете нам вспоминать прошлое.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 53 минуты 42 секунды. Мы продолжаем наше путешествие по волнам памяти, как говорится. Назад в прошлое, год 2000-й. Сегодня это было 26 лет тому назад. Чем запомнился он лично вам? Пишите. +7 972 72 102 8. Это наши мессенджеры. И вот Дим написал нам, говорит, что 30 сентября 2000-го он родился. Это была суббота. И да, високосный год еще, кстати, был. Действительно, по-моему, 2000-й был високосным. Если мне, конечно, не изменяет память. Еще одно сообщение есть. Привет, БИМ. В 2000 году я познакомилась с самым замечательным человеком в мире, моим будущим мужем. Ренат, привет тебе. И вот уже 26 лет мы вместе. Ну, я вас с этим поздравляю. Мне кажется, действительно, если 26 лет вместе, то это уже все, это уже на всю жизнь. И значит, действительно, любите друг друга. Ну, я вам напомню, что еще происходило интересного в 2000 году. В России были созданы федеральные округа и институт полномочных представителей президента. В момент их учреждения было создано 7 федеральных округов, соответственно, Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. А мир узнал о группе «Тату». Соответственно, они просто ворвались в музыкальный мир со всем известной песней, известным клипом. Ну, а из естественно, мы о них также узнали вместе со всем миром. Так, Салин Кабаева, между прочим, бронзу завоевала на Олимпиаде в Сиднее. Спортсменке было всего 17 лет, а уже через 4 года она взяла в Афинах золото. Не обошлось без трагических происшествий, потому что летом 2000 года затонула подлодка «Курск», а на Останкинской башне случился пожар, который, между прочим, продолжался целые сутки. Но причиной возгорания явилось короткое замыкание на высоте

460 метров. В Америке выбрали президента. В схватке за власть схлестнулись республиканец Джордж Буш, младший демократ Эл Гор. Бывший вице-президент прибили к Клинтоне. Ну и 43-м президентом США был объявлен Джордж Буш младший. Тогда же, в 2000 году, вышла игровая приставка PlayStation 2. Игровая приставка стала наиболее быстро продаваемой и самой популярной игровой консолью в истории. Тогда же, в 2000 году, был выпущен легендарный телефон Nokia 3310, продажи которого достигли 126 миллионов аппаратов, но и он, как вы помните, считался неубиваемым вообще совершенно. А, еще, кстати, из новостей, вот Бритни Спирс. Бритни Спирс записала свой альбом «Oops, I did it again». И как раз сегодня-то у нас музыка играет тоже из 2000 года. Давайте мы с вами и вспомним, что же она там сделала снова. We'll be right back.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
5: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Шестнадцать часов, 11:33, и мы продолжаем наше путешествие назад в прошлое. И сегодня год 2000-й, это было 26 лет тому назад. Чем запомнился он вам? Какие, я надеюсь, теплые и приятные воспоминания оставил? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Поделитесь, обязательно обо всем расскажу. И вот несколько сообщений у нас есть. Привет, Бим, в 2000 году я только приехал в Казань, поступал в университет. Но что-то не вышло, и той же осенью ушел в армию. Какие это были 2 года, а в университет я поступил чуть позже. Отличные были времена, теперь таких не делают. Ну вот, действительно, сообщение от Артура такое пришло, такое, собственно, воспоминание. 26 лет прошло, действительно, с того момента. Бим, привет, 2000 год запомнился рождением сына первого, сейчас уже у него самого семья. Как давно это было? Привет тебе, дорогой сынок Артур. Да, собственно, ну что ж, вот так вот, такие воспоминания тоже у нас есть. И это, по-моему, просто замечательно. Делитесь вашими личными воспоминаниями. Напомню, наши мессенджеры плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну и к новостям вот казанским перейдем. Что тогда в Казани-то происходило в 2000 году? Тогда был завершен первый этап реконструкции международного аэропорта Казань. И, собственно, начала работать взлетно-посадочная полоса длиной 3030 метров. Действительно, высокоскоростной интернет становился реальным и доступным. Но по каким скоростям? Сейчас даже интересно посмотреть. Вот спутниковый канал скоростью 365 килобит в секунду. 365 килобит в секунду. Это что такое? Это вот год 2000-й. Ну и тогда, действительно, это было доступно очень-очень немного. Многим, у кого интернет был, я думаю, помнит, как по карточкам и всему прочему, по телефону со скоростью 48 или 52 килобит в секунду максимум мы там и сидели. Так, растет мост через Каму, тоже новость 2000 года. Ментимир Шаймиев, тогда президент Татарстана, побывал на строительстве мостового перехода через Каму у Сорочьих гор. Слушайте, действительно, оказывается, еще тогда не было моста того самого. Я думал, он всю жизнь был. Но оказалось, что в 2000 году он еще строился тогда. Ну и ровно 26 лет назад в Казань впервые приехал президент России Владимир Путин. Посетил, собственно говоря, официально в должности президента. Это тоже случилось 26 лет назад. Ну что ж, а ваши воспоминания нам очень важны. Прям кардинально важны. Поэтому давайте вспоминать прошлое вместе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну а я все, естественно, зачитаю. И вместе вернемся назад в прошлое.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
4: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
3: Пошути меня, давай.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: smoke weed every day.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

быть море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: 16 часов 22 минуты и 12 секунд. Ну и вечно молодые, я думаю, мы все с вами так и останемся. Это также год 2000-й. Да, это был, конечно, ремикс, но что-то новое всегда хочется привносить. Итак, наши мессенджеры по-прежнему +7 9 2 7 2 42 2 8. И мы вспоминаем с вами год 2000-й. Это было 26 лет тому назад. Вот Дима написал нам: моему брату было 15 лет старшему, а сейчас ему 41, а мне 26 будет. Ну, действительно, воспоминания о годе 2000-м. Венер написала: привет, Бим, мы поехали на шашлыки, и начался дождь. Слушайте, а где у вас дождик-то идет? Вроде здесь все тихо и спокойно. Или вы 26 лет назад поехали на шашлыки, и тогда дождь начался? Тогда это интересная, интересная информация. А что у нас еще из сообщений-то? Бим, привет, мне в 2000-м году было 7 лет, я только в школу пошел. Помню всех своих одноклассников, видимся временами с некоторыми из них. Какое было время? Ну, действительно, время было интересно, давайте так скажем. Делитесь вашими воспоминаниями +7 9 2 7 2 42 2 8. Это, собственно говоря, наши мессенджеры. Ну, а я вам напомню, что тогда еще происходило, что нам всем запомнилось. Завершились съемки «Властелина колец. Братство кольца». Несомненно, трилогия сдала невероятно высокий стандарт для фильмов для последующих десятилетий. Тогда же вышла компьютерная игра «The Sims», на всякий случай, на 18+. Да, именно этой игре мы благодарны за многие часы, интересные перед мониторами. Microsoft выпустила Windows 2000, да. Так, а что у нас еще происходило-то тогда? Был открыт химический элемент с атомным номером 116 — ливерморий. О! Парламент Великобритании одобрил клонирование на исключительно в медицинских целях. А на телеканале ОРТ 13 марта состоялась премьера детективного телесериала «Убойная сила». Я думаю, все тоже помнят этот сериал. На РТР 10 декабря состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Вот тогда действительно не так много проходило времени между кинопремьерой и, собственно, показом по телевидению. Сейчас нужно ждать достаточно долго. Если, конечно, хочется посмотреть, можно всегда найти варианты и способы, но если по телевизору, то это, конечно, уже нужно будет ждать. В мире тогда появились первые USB-флеш-накопители и были утверждены актеры для съемок первого фильма о Гарри Поттере. Вот так вот. Чем запомнился год 2000-й вам? +7 9 2 7 2 42 2 8. Это наши мессенджеры. Делитесь.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
7: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 16:33. Наше путешествие пока еще не заканчивается. Год 2000-й сегодня у нас в плане поездки. И, соответственно, вспоминаем, что тогда происходило в вашей жизни. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Вот Вероника пишет нам: добрый день. В 2000 году закончила школу и поступила в КХТИ, инженерный факультет. Группа 1072. Привет. Так что, если кто служит из группы 1072 2000 года, соответственно, вот вам передает Вероника привет большой. Венера написала, что в 2000 году было ей 13 лет. Заработала она тогда свои первые деньги на школьные летние отработки от 67-й школы. И купила себе джинсовый синий костюм. Была горда за себя, но в школе не разрешили носить. В общем, и пофорсить не удалось. Ну, как-то, да, действительно, не удалось. Ну, не школа единой, как говорится. Можно же всегда после школы погулять и как раз выгулять свой прекрасный новый джинсовый синий костюм. Такое воспоминание. Кстати, я свои первые деньги тоже заработал, по-моему, на школьной отработке. Где-то примерно в возрасте 13-14, по-моему, лет. Да, давненько это было. Дим тоже написал нам, что когда он родился, а это, собственно говоря, было в 2000 году, маме на тот момент было 34 года, и тяжелые были роды, оказывается. Родился на Гагарина в роддоме, должен был не 30 сентября родиться, а 14 октября или 14 ноября. Вот такое воспоминание. То есть раньше времени родился. Ну что ж, это бывает, это случается. Ничего в этом, я думаю, страшного-то нету. Главное, что вы здесь с нами и, собственно говоря, слушайте БИМ-радио. У нас есть возможность с вами общаться 26 лет спустя после вашего рождения. Что тогда происходило в мире? Давайте посмотрим, что же у нас такого-то интересного было еще и не упомянуто. По ИК-порту передавали мы с вами всяческие медиафайлы в 2000 году. Ну и, собственно говоря, несколько лет после этого, у кого были уже крутые телефоны, появились первые USB-флеш-накопители. Об этом я уже вроде бы упомянул. Россия и Германия подписали договор о проведении обмена произведениями искусства, вывезенными обеими сторонами во время Второй мировой войны. Ну а на ОРТ состоялась премьера анимационного мультсериала «Покемон». А на РТР вышла детская познавательно-развлекательная программа «Телепузики». Все это тоже год 2000-й. Делитесь воспоминаниями. +7 9 2 7 2 42 102 8. Я думаю, еще раз мы с вами вернемся в год 2000-й. Ну а о погоде тоже нужно немножко поговорить.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.
1: Что же нас ожидает в плане погоды сегодня и завтра? Прямо сейчас +16 градусов в Казани, облачно с прояснениями. И сегодня осадков нам не обещают. Какое счастье! Мне кажется, уже действительно хватает. Завтра же 28 июня. Утром +12, дождь. Днем +12, дождь. Вечером +13, дождь. Ночью +13 и снова дождь. Ветер северо-западного сменится на северный. Влажность воздуха до 92% при атмосферном давлении в 746 миллиметров ртутного столба. Погода, собственно говоря, как-то действительно прохладная ожидает нас завтра. Ну, а на следующей неделе вроде бы все должно измениться, но где-то ближе к четвергу-пятнице, когда температуры наконец-то пойдут вверх, температура пойдет вверх и достигнет 25-26 градусов. Ну а пока вот, смотрите, 12 градусов завтра, 28 июня. Когда такое было? Сюрпризы. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 16 часов 43 минуты и 23 секунды. Наше путешествие назад в прошлое подходит к концу. Но все-таки хочется зачитать, конечно же, ваши воспоминания, сообщения. Вот такое вот есть. Привет, Бим. В 2000 году я закончил школу и поступил в университет. Как давно это было? Тогда Казань была совсем другой. Вспоминаю компьютерный клуб, в который ходил, чтобы поиграть по сети с друзьями. И иногда удавалось уломать админа на лишние полчасика. Так не хотелось уходить. Как-то у вас получалось. У меня никогда это не выходило. Бим, привет. 2001 год. Мне тогда было 14 лет. Помню, как родители постоянно брали с собой на дачу летом. 2000 год, да. А мне совершенно этого не хотелось, лишь бы погулять где-нибудь на улице. А сейчас я уже своего ребенка на дачу вожу, а он сопротивляется. Неразрывный цикл. Действительно, неразрывный цикл. Ну, такие сообщения у нас с воспоминаниями сегодня были. Ну, что еще сказать про год 2000-й-то? Тогда Марат Сафин стал первой ракеткой России. Вот, например, выиграл он турнир серии Мастерс Торонто в Канаде, что позволило ему занять четвертую строчку в рейтинге сильнейших теннисистов классификации ATP. Кроме того, 20-летний игрок обошел в рейтинге Евгения Кафельникова, являвшегося на протяжении последних лет лучшим теннисистом России. Вот такая вот новость тоже из года 2000-го. Ну и всегда мне нравилось читать статьи различные в газетах прошлого. «Будем с автобусами», так вот называлась эта статья. Порядка сотни новых автобусов должны появиться до конца августа 2000 года на дорогах Казани. 45 ЛиАЗов, 68 ПАЗов. Помните такие автобусы? Я помню. Хорошо, что сейчас у нас все гораздо, гораздо лучше в плане транспорта и в плане, собственно, самого состояния этих самых автобусов. Ну что ж, все, наше путешествие завершилось. Буквально через несколько минут рубрика «Советчики» официально откроется. И обязательно расскажу, что же там мы с вами будем делать.
0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Часов 55 минут и 3 секунды. Рубрика «Советчики» торжественно открывается прямо сейчас, как говорится, под конец часа и начало нового. Это та самая рубрика, в которой вы, наши дорогие слушатели, можете посоветовать, что же делать в сложных жизненных ситуациях. А потом мы, конечно же, сравним ваши варианты и ответы искусственного интеллекта, чтобы узнать, кто все-таки справляется лучше с рекомендациями. Живые люди или бездушные механизмы? +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Ну и перейдем к первой ситуации на сегодня. Семья живет на последнем этаже пятиэтажной хрущевки. Во время каждого дождя с потолка начинает капать. Судя по всему, прохудилась крыша или нарушена гидроизоляция. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но та бездействует. Обещают прийти, но не приходят или отделываются отписками. Ремонт делать своими силами дорого и рискованно, ведь крыша — общедомовое имущество. Семья не знает, что делать. Попытаться устранить течь своими средствами, например, накрыть пленкой или заделать стыки, или продолжают жаловаться на уже вышестоящие инстанции. Промедление грозит порчей ремонта и мебели. Ну, действительно, вот начал с крыши капать, а вот обращаются, а как-то ничего не меняется. Вот что

Вот как вы думаете, можно сделать в этой ситуации? Возможно, кто-то из вас был в похожей ситуации и знает, как поступить. Или все-таки как-то вот раз самому пойти вот туда, вот на эту крышу, чего никому не рекомендую делать ни в коем случае. Ну вот, и что-то попробовать сделать самостоятельно. Непонятно. +7 9 8 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Ну, а вы наши любимые советчики. Те самые люди, которые совет которых просят. Да, действительно. Так что напишите, как вы думаете, что делать в этой ситуации. Бедной несчастной семье, которая живет в хрущевке на 5-м этаже.

0: Проведи уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг. Бронепленка. Кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
8: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и пускай.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: 17 часов 11 минут и 19 секунд. Рубрика «Советчики» продолжается. Мы с вами разбираем сложные жизненные ситуации и пытаемся найти решение для них. Напомню, ситуация была следующая. Семья живет на пятом этаже пятиэтажной хрущевки. Во время каждого дождя с потолка начинает капать. Судя по всему, прохудилась крыша или нарушена гидроизоляция. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но та бездействует. Обещают прийти, но не приходят или отделываются отписками. Ремонт делать своими силами дорого и рискованно, ведь крыша – общедомовое имущество. Семья не знает, что делать? Попытаться устранить течь своими средствами, например, накрыть пленкой или заделать стыки, или продолжать жаловаться на уже вышестоящие инстанции. Промедление грозит порчей ремонта и мебели. Вот какие сообщения вы нам написали, давайте посмотрим. Пергюн пишет, надо самому починить, и вспоминает случай, который произошел в Песчаных Ковалях, где вот при таком ремонте случился пожар, к сожалению, да. А зато сразу же обратили внимание, скажем так. Вот такая Такое есть сообщение. Я бы к этому ни в коем случае не призывал. Еще одно сообщение. Бим, привет. Надо собраться с жильцами и написать жалобу коллективную в госжилинспекцию и прокуратуру. Они уже примут меры. Самим в этой ситуации другого не сделать. Ну, действительно, а что вот ты сделаешь, если это... Если это твой собственный дом, например, то тогда, конечно, крыша твоя. Вот, придется с ней что-то делать. А вот если живешь в квартире на пятом этаже, да, сложновато. Что говорит нам искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Самостоятельно лезть на крышу и пытаться заделать дыру, экономя на материалах. Это опасно для жизни и не решит проблему комплексно. Перестать платить за коммунальные услуги в знак протеста, начислить пени и штрафы, а на крышу это не повлияет. Ну и, собственно говоря, угрожать расправой – это тоже, соответственно, все незаконно. В общем, это все неправильные варианты решения были. А что же правильно? Что же нужно делать? Зафиксировать все обращения, сохранить копии заявлений с отметкой о принятии и вести аудиозаписи разговора с диспетчером. Это будет доказательством бездействия. Написать коллективную жалобу от всех жильцов подъезда или дома в государственную жилищную инспекцию и в прокуратуру. Вот как раз наша слушательница Наталья как раз это и предлагала. Приложить фото протечек и копии обращений. Обратиться в аварийную службу, указ с требованием составить акт о протечке. Если они отказываются, вызвать представителя районной администрации для осмотра. Подать иск в суд о понуждении УК к выполнению ремонта и возмещению ущерба. Практика по таким делам есть, и суд часто встает на сторону жильцов. Ну вот, действительно, вот такие вот варианты предлагает нам искусственный интеллект. Ну да, по сути, по-моему, здесь только и можно, что написать коллективную жалобу, обращаться в прокуратуру, обращаться в государственную жилищную инспекцию. Ну невозможно же так жить, когда у тебя все время течет крыша и ничего не предпринимает. Ну да, в общем, решили мы с вами первую ситуацию, переходим ко второй на сегодня. Девушка уже 3 месяца встречается с парнем. Она замечает, что он очень бережлив, не покупает новую одежду, носит старые вещи, пользуется БУ-техникой, не стремится к дорогим покупкам. Подруга говорит ей, что это плюсы, он практичный и не транжира. Но девушка считает, что он не амбициозный, довольствуется малым и боится, что в будущем он не сможет обеспечить семью, и они будут жить бедно. Она думает о разрыве, но сомневается, а вдруг она ошибается. Вот как вы думаете, вот это вот, скажем так, признак человека, то, что он, ну, БУ технику покупает, носит старые вещи, не стремится к дорогим покупкам, это является признаком того, что человек не амбициозный и, возможно, в будущем не сможет обеспечить семью. +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры, но вы наши любимые советчики. Подскажите, что делать? Разрывать отношения или наоборот? Это плюс.

0: сказки без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В некоторых высокогорных районах, например, калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге специальных водорослей, содержащих красный пигмент.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Продолжаем разбираться в хитросплетениях характеров и отношений. Напомню, ситуация у нас следующая. Девушка уже 3 месяца встречается с парнем, и она замечает, что он очень бережлив. Не покупает новую одежду, носит старые вещи, пользуется БУ-техникой, не стремится к дорогим покупкам. Подруга говорит, что это плюс, он практичный и не транжира. Но девушка считает, что он не амбициозный, довольствуется малым и боится, что в будущем он не сможет обеспечить семью, и они будут жить бедно. Она думает о разрыве, но сомневается, а вдруг она ошибается. Ну, что бы вы нам посоветовали? Точнее, не нам, а девушке делать в этой ситуации. Вот Пиргин пишет нам: корейка тоже был скрягой. Надо вычислить местонахождение чемодана. То есть вы подразумеваете, что парень в данной ситуации подпольный миллионер, и где-то у него там чемодан с чем-то лежит таким. Ну, если они будут жить вместе, как бы мы же не можем гарантировать, что он этот чемодан когда-то расчехлит. Еще одно сообщение. Привет, Би. Мне не кажется, что бережливость — это минус, а в наше время всеобщего потребления найти такого человека дорогого стоит. И это никак не говорит про отсутствие амбиций. Эти вещи не связаны. Ну, вот тоже такое мнение, собственно говоря. А что нам рассказал искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Порвать отношения, не пытаясь понять его мотивы. Начать давить на него, требуя дорогих подарков и трат. Это вызовет конфликт и покажет, что и важны вещи, а не он. Скрыто проверять его финансовое положение, узнавать его сбережения и зарплату. Это вторжение в личное пространство. Правильный вариант решения. Спокойно поговорить о его взглядах на деньги. Меня интересует, как ты видишь свое будущее. Почему ты предпочитаешь экономить? Может быть, у тебя есть цели, на которые ты копишь? Узнать, не вырос ли он в семье, где была нужда. Возможно, его бережливость — привычка, а не отсутствие амбиций. Оценить, достаточно ли у него работы, чтобы содержать себя и вклад в общие планы. Если он работает и получает стабильный доход, его экономия – его личный выбор. Если девушке важен уровень жизни, честно обсудить, какие расходы она считает необходимыми и готов ли он их разделять. Если ценности не совпадают, лучше расстаться, но после откровенного разговора. Ну, такое мнение есть у искусственного интеллекта. Мне кажется, все равно там все идет к разрыву, потому что даже если это действительно причина, ну, в том, что он бережливый, то не единственная. Скорее всего, что-то еще ее не устраивает. Ну, а мы переходим к третьей ситуации. Внук хочет порадовать пожилую бабушку и купить ей новый смартфон. Но бабушка всю жизнь пользовалась кнопочным телефоном, не умеет пользоваться интернетом, и ее устраивает только звонки и смс. Она сопротивляется, не понимает, зачем ей это сложное устройство. Внук думает купить смартфон втайне, забрать старый телефон и поставить бабушку перед фактом, надеясь, что она быстро адаптируется. Но он боится скандала и того, что бабушка откажется пользоваться подарком. Вот как вы думаете поступить в этой ситуации? Действительно, взять, просто купить, а старый куда-нибудь случайно потерять и сказать: вот все, у тебя новый прекрасный, замечательный смартфон, пользуйся. Или оставить все как есть. Все-таки человек-то пожилой и, наверное, знает лучше, что именно он хочет. +7 9 2 7 2 42 102 8 – это наши мессенджеры. Ну, а вы наши советчики. Помогите.
3: Реклама на БИМ-радио.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
1: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
0: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
3: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Семнадцать часов тридцать минут и 52 секунды. Давайте подумаем, что же делать со смартфоном-то. Значит, напомню, ситуация у нас следующая. Внук хочет порадовать пожилую бабушку и купить ей новый смартфон. Но бабушка всю жизнь пользовалась кнопочным телефоном, не умеет пользоваться интернетом, и ее устраивает только звонки и смс. Она сопротивляется, не понимая, зачем это сложное устройство. А внук думает купить смартфон втайне, забрать старый телефон и поставить бабушку перед фактом, надеясь, что она быстро адаптируется. Но он боится скандала и того, что бабушка откажется пользоваться подарком. Вот так вот. А какие у нас есть с вами советы от наших слушателей? Бим, привет! Понятно, что внук хочет хорошего, но насильно мил не будешь. Лучше просто оставить все как есть, а подарить любимой бабушке какой-то более практичный подарок. Например, посудомоечную машину или обновить что-то из техники, которой она действительно пользуется. А вот действительно, по-моему, это прекрасная идея, прекрасный совет, потому что, ну вот, не надо ей. Ну, когда человеку что-то не надо, почему мы должны вот подразумевать, что сразу же будет надо, если появится? Может быть, надо действительно обновить что-то другое из техники, и это будет прекрасный подарок, и практичный, и хороший, и вообще любимых внуков должно быть много. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим, что рассказал нам искусственный интеллект. Неправильный вариант решения. Купить смартфон и подарить, не объяснив, зачем он нужен, просто поставить перед фактом. Бабушка может обидеться и не принять подарок. Это неправильный вариант. Забрать старый телефон насильно, заявив, что он сломался. Это обман, который подорвет доверие. Подарить, но потом злиться, если она не научится пользоваться. Это приведет к напряжению. Это все были неправильные варианты. Правильный вариант решения. Показать бабушке конкретные выгоды смартфона. Например, возможность видеть внуков по видеосвязи, слушать аудиокниги, пользоваться онлайн-аптекой или вызывать такси. Продемонстрировать на своем телефоне. Предложить сначала попробовать смартфон на время. Бабушка, давай я тебе дам свой старый смартфон на месяц, а ты попробуешь. Если не понравится, вернешься к кнопочному. Настроить смартфон максимально просто. Крупный шрифт, только необходимые приложения, иконки на главном экране. Научить пользоваться несколькими функциями. Если бабушка категорически против, уважать ее выбор. Купите новый кнопочный телефон с большими кнопками и ярким дисплеем. Это тоже подарок, который будет радовать. Ну, да, да, я совершенно согласен с этой идеей, потому что как же мы с вами все-таки должны учитывать интересы и других людей, а не только свои личные хотелки. Мы переходим к четвертой ситуации. Она достаточно проста, но непонятно, что в ней все-таки стоит делать. Итак, на пляже в жаркий день отец семейства слышит крик о помощи. «Помогите, тону!» Он немедленно бросается в воду, подплывает и оказывается, что это подросток, около 12 лет, просто прикалывается, а кричит в шутку, стоя на мелководье. Мужчина чувствует себя обманутым, рассерженным. Он не знает, как поступить. Посмеяться над ситуацией, найти родителей подростка и пожаловаться, или публично пристыдить мальчика. Как вы думаете, что нужно сделать в этой ситуации? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 – это наши мессенджеры. Ну, а вы, как всегда, наши любимые советчики.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Давайте узнаем, какая погода ожидает нас сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Завтра, 28 июня, утром плюс 12, днем плюс 12, вечером плюс 13 и ночью плюс 13. Весь день будет идти дождь. Ветер северо-западного сменится на северный, влажность воздуха до 92%, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В понедельник максимальная температура днем 17 градусов, во вторник уже плюс 22 с периодическими редкими дождями. Но ветер такой же северный, северо-западный. Похоже, мы в каком-то интересном фронте сейчас находимся, погодном. Ну что ж, все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: 17 часов 42 минуты и 7 секунд. Давайте посмотрим, что же вы нам насоветовали. Я, честно говоря, прочитал и уже понял, что не ошибался. Не ошибался. Итак, напомню, конфликт у нас следующий. На пляже в жаркий день отец семейства слышит крик о помощи. «Помогите, стану!» Он немедленно бросается в воду, подплывает, и оказывается, что это подросток, около 12 лет, просто прикалывается. Кричит в шутку, стоя на мелководье. Мужчина чувствует себя обманутым и рассерженным. Он не знает, как поступить. Посмеяться над ситуацией, найти родителей подростка и пожаловаться. Или публично пристыдить мальчика. Вот у нас есть сообщение. Собственно, Александр пишет, и ему вторит еще и Денис. Вот Александр говорит, дать ему и его папаше хорошего леща или пенделя. Ну вот, давайте мы не будем прям настолько папа, что здесь, собственно, при чем. Может, он даже и не знает об этом. А объяснить, что пару раз так пошутит, а потом, когда реально тонуть будет, уже никто спасать не придет. Ну и подзатыльник дать, Денис говорит. Я, опять же, мы против насилия, не надо. Вот это рукоприкладство какое-то. Да вообще, что ж такое-то? Ну, есть еще от Марии вариант, который я, пожалуй, даже не буду зачитывать. Она говорит что-то в шутку, но не надо совершать таких действий уж точно. Да, давайте посмотрим, что предложил нам... А, нет, еще одно сообщение есть, конечно. Бим, привет. Ситуация спорная, но лучше все же провести разъяснительную беседу, а то будет, как в той истории с волками. Ну, все помним прекрасно. Вот, мне кажется, это хорошая иллюстрация такого поведения. А давайте посмотрим, что сказал искусственный интеллект. Неправильный вариант решения. Накинуться на подростка с криками и оскорблениями, угрожать ему. Это может испугать ребенка и спровоцировать конфликт с его родителями. Сделать вид, что ничего не произошло, и уйти, затаив обиду. Обида будет копиться. Ну, какая же обида? Там это просто досада скорее. А подросток продолжит так делать и с другими. Позвать спасателей и сказать, что тонет подросток, чтобы его проучили. Это ложный вызов. Спасатели будут впустую тратить время. Это все неправильный вариант решения. Правильный вариант. Спокойно, но строго объяснить подростку, что такие шутки опасны. Ты не представляешь, как это страшно. Я бросился в воду, не зная глубины. Мог захлебнуться сам. Из таких шуток тонущие люди могут не получить реальную помощь. Найти родителей подростка и сообщить им о случившемся. Сделать это без агрессии, а с озабоченностью. Ваш сын может попасть в беду, если будет так шутить. Если родитель нет рядом, обратиться к спасателям на пляже. Они проведут профилактическую беседу с подростком, что будет более действенно. Не принимать это на свой счет. Многие дети не осознают серьезности. Важно донести это до них и до их родителей. Да, да, действительно, так шутить не надо. Потому что действительно, люди могут пострадать и прямо сейчас, и в дальнейшем. И мы переходим к последней на сегодня ситуации. Она связана с соседями. Подача. У дачника есть хороший набор садового инвентаря и электроинструментов. Сосед по участку постоянно берет их без спроса. То лопату, то секатор, то шланг, то бензопилу. Иногда он не возвращает, а если возвращает, они могут быть сломаны. На замечание сосед отвечает: «Ты же не против, мы же соседи, надо помогать». Хозяину это надоело, но он не хочет портить отношения. Он не знает, как поступить. Терпеть, спрятать инструменты, потребовать возмещения поломок или еще что-то. Ну вот, действительно, такие вот отношения соседские, когда просто можно взять соседскую лопату, например, или там шланг, ну, на время. Ну, вот как-то может такое отношение надоесть, как мне кажется. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Посоветуйте, вы же наши советчики.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
3: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 часов 52 минуты и 43 секунды. Ну что ж, давайте все-таки решим финальную конфликтную ситуацию в нашей рубрике «Советчики». Значит, напомню, ситуация такая. У дачника есть хороший набор садового инвентаря и электроинструментов. Сосед по участку постоянно берет их без спроса. То лопату, то секатор, то шланг, то бензопилу. Иногда не возвращает, а если возвращает, они могут быть сломанными. На замечание сосед отвечает: «Ты же не против, мы же соседи, надо помогать». Хозяину это надоело, но он не хочет портить отношения. Он не знает, как поступить. Терпеть, спрятать инструменты, потребовать возмещения поломок или еще что-то. И вот у нас сообщение есть от Димы. Говорит: «Давай договоримся по-хорошему. Мы же соседи. Соседями надо быть дружно. Соседям надо быть дружными. Соответственно, я тебе лопату, а ты мне что-нибудь другое». Ну вот, а если не надо? А если вот у человека все есть, ему хватает? Он такой говорит: «Ну, все замечательно. Купил себе набор электроинструментов. Они классные, новые, в хорошем состоянии. Все прекрасно». А сосед такой раз-раз-раз и перетаскал все, собственно. Да. Интересно. Что же нам рассказал в этом случае искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Устроить скандал, обвинив соседа в воровстве. Это испортит отношения навсегда. Спрятать все инструменты в дом и запирать сарай, никогда не давая в долг. Это крайность, которая создаст недоверие. Начать брать у соседа что-то в ответ, даже если не нужно. Это эскалация конфликта. Правильный вариант решения. Четко обозначить условия. Я не против, если берешь, но только с моего согласия и возвращай в тот же день. Если сломаешь, чини или компенсируй. Сделать на видном месте список инвентаря с датой выдачи. Можно даже распечатать и повесить в сарае, чтобы сосед оставлял записку. Купить дешевый набор инструментов для соседа и подарить ему на день рождения. Вот тебе свой набор, чтобы не бегать каждый раз. Если сосед продолжает нарушать, взять его лопату в залог, пока он не вернет вашу. Но это уже крайняя мера. Мне кажется, последняя — это шутка такая. Шутка от искусственного интеллекта. Взять лопату в залог. Вот это, конечно, супер. Я даже не знаю, сколько сейчас лопата стоит. Вот мне кажется, ну, рублей 500, не знаю, где-то в этом варианте, может быть, чуть дешевле даже. Так что, думаю, это не сильно поможет. Ну что ж, мы с вами вроде все конфликтные ситуации решили на сегодня. И могу сказать одно. Наши слушатели, как всегда, молодцы и лучше разбираются в перипетиях и сложных жизненных ситуациях, чем бездушные машины искусственного интеллекта. А мы двигаемся дальше. В следующем часе, буквально через несколько минут, у нас уже будет кулинарный конкурс.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио — ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказание на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены.

на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Далее старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
4: Я ротелит!

0: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте takeaboom.ru. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
1: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте takeaboom.ru. ООО «Казань Парк». Город Казань. УГРН 120-47-00-12-912.
2: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 11 минут и 22 секунды. Приветствую всех в заключительном часе субботнего шоу. И, конечно же, кулинарный конкурс прямо сейчас, прямо здесь, прямо для вас будет очень-очень простой. Значит, основная у нас идея в чем? Прямо сейчас я расскажу, опишу вам одно блюдо, но ваша задача... назвать его. Все сообщения принимаем в наши мессенджеры. Это Telegram и Max, плюс 79272-42-102-8. И давайте шестому правильно ответившему сегодня достается сертификат в парк семейного отдыха. Вот так вот замечательно можно отдохнуть, сходить со своей семьей. Итак, блюдо у нас следующее. Это блюдо столетиями служило гастрономическим оберегом. В Османской империи его ели после рыбы, веря, что оно нейтрализует яды несвежего улова. А в турецких поминальных обрядах оно символизировало милость Бога. Ее волшебная воздушность – заслуга древнего пенообразователя – корня мыльнянки или солодки. Без него карамель и ореховая паста никогда бы не соединились в слоистые волокна. Ее изобрели в 5 веке до нашей эры персидские мастера кандалатчи для красавиц-гаремов. Но позже она стала топливом воинов. В Европу ее привезли крестоносцы. В Индии ее делают из моркови и топленого молока, а в Греции из манки с миндалем, а в Турции кунжутную версию называют тахинной. Но классика требует всего три компонента – орехи, карамель и волшебный корень. Этот восточный десерт крошится в пальцах, обнажая шелковистые карамельные волокна. Его едят, отщипывая кусочки, чтобы медленно таять на языке под чай. Главные виды – подсолнечная, кунжутная, арахисовая и что это такое? Напишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, Telegram или Макс, шестой правильно ответивший, получает от нас сертификат в парк семейного отдыха.

Подведем итоги кулинарного конкурса прямо сейчас и, конечно же, раскроем все секреты. Были разные варианты у наших слушателей. Кто-то сказал, что это может быть козинак, а кто-то говорил, что это, возможно, похвала и пахлава. Оба варианта были. Но правильный ответ – это, конечно, халва. Халва, действительно. Мы-то привыкли с вами, естественно, к халве, которая делается из подсолнечника, соответственно, семян. А так-то существуют еще и различные другие варианты. Вот, как я говорил, в Индии вообще ее делают из моркови. Ну, это действительно странновато. А в Греции из манки с миндалем. Но это действительно халва. И что правильно ответивший у нас оказался Линара. Линара, мы вас поздравляем. Вам достается сертификат в парк семейного отдыха. Вот, можно будет отлично отдохнуть и, возможно, даже поесть халвы. Я считаю, что халва – это очень-очень вкусное, классное изобретение, которое я с радостью куплю сегодня. Да, вот такие у меня планы. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. И, кстати говоря, сегодня-то у нас День молодежи празднуется в Казани. Вообще-то даже на двух точках проводятся огромные мероприятия. Ну, главная точка, естественно, это экстрим-парк «Урам». И организаторы вообще-то надеются собрать более 100 тысяч человек. Концерт «Элуана» у нас в 9 часов вечера, соответственно. А в остальное время различные маркеты, медиа-турниры по баскетболу, экстрим-соревнования, мастер-классы от арт-резиденции «Реактора», карьерная площадка от мэрии и образовательные лектории. Вход вообще бесплатный, но по регистрации, соответственно. И сегодня вот до 10 вечера все это будет продолжаться. Так что, если вдруг вы думаете, чего же делать-то, все еще есть время успеть и на концерт даже сходить. А попутно проходит еще музыкальный рок-фестиваль в парке «Крылья Советов». Вот так вот 30 исполнителей, более 30 исполнителей из Казани, Москвы, Чебоксар, Перми, Уфы и других городов показывают, насколько разной может быть рок-музыка. Это все до 11 часов в парке «Крылья Советов». Вход свободный и без всяческих регистраций, соответственно. Так что вдруг, если вы думаете, чем заняться в эту субботу вечером, всегда можно вот так вот взять и пойти куда-нибудь на концерт. А завтра, кстати, день рождения парка Горького. С 8 до 8 будет продолжаться программа. И, собственно, вход там тоже свободный. Вот так делюсь с вами полезной информацией.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
9: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МТЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
10: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
11: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
10: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
12: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 31 минута и 16 секунд. Как всегда, по традиции, немножечко информации из мира науки. Исследования провели ученые и доказали, что противоположности в отношениях не притягиваются. Также не всегда люди чувствуют себя хорошо в отношениях с партнерами и очень похожими на них самих, в общем, считают ученые. Чувство удовлетворенности в отношениях зависит от конкретных комбинаций и не появляется по принципу противоположности. К такому выводу пришли ученые из Вроцлавского университета в Польше. Исследование было опубликовано в Journal of Research in Personality. Аналитики провели онлайн-опрос и попросили ответить людей, состоящих в отношениях. Ибо их попросили оценить себя и партнера по 10 конкретным чертам. Это, например, социальный класс, политический взгляд и возраст. Согласно результатам, самые распространенные маркеры хороших отношений – это доброта и физическая привлекательность. Ученые отмечают, что просто правило противоположности в реальности не работает. Не всегда люди чувствуют себя хорошо в отношениях с партнерами, которые очень на них похожи. Согласно исследованию, успех пары зависит от конкретных характеристик и комбинаций. В общем-то, понятно, значит, соответственно, не противоположности, но и не то же самое. Что-то должна быть какая-то изюминка, вот что-то должно отличаться. Может быть, вкусы, пристрастия, но не сильно. Потому что если сильно, то, опять же, не сработает. Господа ученые, как всегда, радуют нас своими интересными исследованиями. А могли вы, например, найти лекарство от чего-нибудь важного?

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Давайте посмотрим на прогноз погоды на следующие сутки по Республике Татарстан. Облачно с прояснениями 28 июня будет. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой умеренный, местами сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывами до 14 метров в секунду. Днем 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Максимальная температура воздуха днем плюс 13, плюс 18 градусов. А прямо сейчас в Казани по-прежнему 16 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра, 28 июня, утром плюс 11, днем плюс 12, вечером плюс 13, ночью плюс 13. Весь день будет идти дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Влажность воздуха до 92%. При атмосферном давлении 746 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.

0: Лето на любимой волне.
1: Часов 43 минуты и 28 секунд. Немножечко новостей казанских, точнее, связанных с жителями нашего прекрасного города и опросами, которые проводят различные службы. Каждый пятый житель Казани не представляет жизнь без курьерской доставки. Чаще всего заказывают товары для дома и супермаркетов. В среднем казанцы заказывают курьер 6 раз в месяц, а для каждого пятого жителя страны в возрасте до 34 лет невозможность использовать доставку стала бы источником серьезного стресса. Наиболее выражена зависимость от сервиса доставки у молодых пользователей. 19% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет признались, что невозможность пользоваться курьерской доставкой воспринимается ими как необходимость полностью перестроить привычный жизненный уклад и сопряжена с сильным стрессом. Частота заказов также коррелирует с возрастом. Почти каждый день доставку оформляет 12% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и 10% пользователей 25-34 года. Это значительно выше, чем в других возрастных группах. Что касается категории товаров, то более половины пользователей, 57%, чаще всего заказывают вместе с доставкой товары для дома из супермаркетов. Это подтверждает, что доставка прочно вошла в рутинные бытовые сценарии, а не остается инструментом для особых случаев. Ну вот, действительно, это интересно. А относительно дополнительных опций, кстати, пользователи готовы доплачивать за скорость доставки 38%, подъем товара на этаж или занос в квартиру 22% и бережную упаковку 20%. Эти данные говорят о зрелости рынка. Клиенты готовы платить не просто за факт доставки, а за качество сервиса и экономию личного времени. Вот действительно интересно. Я, честно говоря, очень редко заказываю какую-то доставку, особенно из магазина. Мне кажется, что можно просто дойти и купить. И это не особая проблема. К тому же, каждый раз, когда ты заказываешь ее, есть возможность, что, например, привезут что-нибудь не совсем то. Или, может быть, не так выглядящее, не так хорошо выглядящее. Но у меня вот есть такие сомнения. А как думаете вы, и часто ли вы заказываете доставку? +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Расскажите, поделитесь, интересно знать, входите ли вы в эти 20% жителей города Казань.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
1: Только на этой неделе акция «Ценопад» в детском парке «Тейкабум» в ТРЦ «Казань-Молл». Скидка на билеты 50%. Покупай билет сейчас на сайте тейкабум.ру. Вводи промокод «Ценопад» и приходите по билету до конца года.
2: Сроки проведения акции с 22 по 28 июня. Подробности на сайте тейкабум.ру. ООО «Казань-Парк». Город Казань. ОГРН 120-47-00-12-912.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: 18 часов 54 минуты и 9 секунд. Подходит к концу субботнее шоу. 5 часов вместе с вами здесь был я, Сергей Филиппов. И прекрасно, мне кажется, мы провели этот субботний день и вечер. Ну, а вот кто сразу же придет после меня, я предлагаю вам угадать. Можете прямо сейчас написать нам в Telegram или Max +7 927 242 102.8. Кто, как вы думаете, появится в этой студии буквально через несколько минут? Ну и кто правильно ответит, тому, я думаю, песенку поставит какую-нибудь хорошую наш замечательный инкогнито диджей. Да, ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Увидимся с вами через субботу, поскольку день рождения у меня в следующую субботу. Вот буду отмечать, собственно говоря. Ну а обязательно с вами услышимся. Поэтому всем хорошего вечера. Пока-пока.
1: На БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио — ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы

0: Проведи уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Первое в Казани.
1: Радио бим диди бим диди бим бим бим. Радио бим диди бим диди бим бим бим.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: слушаем радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos a Бим-радио. Друзья мои, что это значит в переводе с испанского языка? Всем добрый вечер и добро пожаловать на Бим-радио. Меня зовут Ленар Сиразов. Сегодня суббота, выходные еще у нас продолжаются, поэтому настроение от этого только-только лучше. Поэтому всем вам желаю провести эти выходные на самой высокой ноте, на самом хорошем настроении. Ну и, конечно же, ближайшие 3 часа мы будем вместе с вами обсуждать новости, погоду, пробки, возможно, сделаем какой-то розыгрыш. В общем, впереди у нас много чего интересного. Так что оставайтесь на волне любимого радио и, конечно же, друзья, давайте общаться. Вообще, напишите нам в Telegram, либо напишите в Максе по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. Напишите, как проходят ваши выходные, чем таким интересным занимаетесь. Это очень-очень интересно. Пишите о ваших увлечениях, о вашем времяпровождении. Я обязательно расскажу чуть позже. Так что, друзья мои, жду всем еще раз отличного вечера.

0: радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Конечно же, продолжаем, наши любимые слушатели. С вами я, Ленар Сиразов. И давайте посмотрим, что же вы написали, чем вы занимаетесь. Будет интересно, конечно же, узнать. Ну, конечно, я благодарю наших постоянных слушателей за ваши ответы. Итак, ну что ж, давайте почитаем. Да, написала наша постоянная слушательница Альбина Смирнова. Так, давайте почитаем. Добрый вечер, Ленар. Хорошего эфира вам. Спасибо большое, Альбина. Как вот у меня вечер проходит на работе. Вот я работаю и работаю. Как у вас дела? Я, конечно же, поблагодарил. Вот. И Альбина спросила, Альбина, может, какие-то интересные случаи сегодня были сегодня. На что Альбина очень интересно написала, слава богу, нет. Но написала, что очень и очень устала. Вот представляете, вот есть люди, а я знаю таких очень-очень много. Я в том числе, кто работает в выходные дни. Да, друзья, выживать надо, правильно? Ну и просто... Согласитесь, мы очень-очень любим свою работу. Ну что ж, продолжаем. И, конечно же, следующий ответ от Сергея, от нашего постоянного слушателя. Добрый вечер, Казань. Добрый вечер, Ленар. Спасибо большое, Сергей. Вам тоже доброго дня. Точнее, доброго вечера. Занимаюсь я сейчас очень интересным делом. Сейчас готовлюсь отдохнуть. Только что работу закончил. На что я спросил. Здравствуйте, а как планируете отдохнуть? На это Сергей написал. Сейчас заберу супругу и поедем к друзьям. Я на дачу. Сергей, я вас тоже с этим поздравляю, потому что вот я бы тоже сегодня хотел бы поехать с друзьями на дачу. Но вот кто-то болеет, кто-то вот один из моих друзей вместе с семьей поехал в Санкт-Петербург, кто-то просто очень тяжелый на подъем, не так сразу быстро соберешь. Поэтому всем вам, Альбина, Сергей, я вам желаю отличного продолжения этого вечера. Отдыхайте. Вот, кстати, Бабай только что тоже написал. Бабай написал, Алина, Арсалам, здравствуйте. Я работаю. Хорошего тебе вечера, Бабай. Вам тоже. Кстати, насколько я помню, Бабай у нас работает на такси. Бабай, напишите, кстати, вот тоже интересно стало. Вообще в субботу много бывает заявок по сравнению с остальными днями. Я, конечно, понимаю, что вечером, когда там клубы, всякие заведения, оттуда люди выходят, они хотят уехать. Вот. Там, конечно, много. Вообще в течение дня много заявок, много народу. Да, хорошо, Альбина, кстати, еще раз написала, а мы завтра поедем на дачу, банька, шашлычки, кальянчик, кстати. Напоминаю, что употребление, точнее, курение вообще вредит вашему здоровью, как и употребление никотина. Вот, как бы заранее скажу, вот такая плашка обязательно нужна. Альбина, вам хорошо отдохнуть, конечно же, отличный отдых летом. У меня супруга говорит, мол, вот, настоящего лета нет, одни дожди, серая погода. Года, но слушайте, нам, мне кажется, май такой хороший аванс дал. Согласитесь, это были отличные летние дни. Бабай написал, да, говорит, в субботу заявок больше, но сегодня, видать, не та суббота. Нет заявок. Ну, на это, Бабай, я отвечу, все еще будет. Алла берсе, алла тляся, как говорится, дай бог. Так что рано поддаваться плохому настроению, унынию. Спасибо вам всем большое за ответы. Очень приятно, что пишите. Ну и, друзья мои, вот вам хорошие, кстати, варианты времяпровождения, да, то есть можно работать, можно отдыхать этим вечером. Главное, чтобы все это было вам по душе. Это говорю вам я, Ленар Сиразов. Отличного вечера всем вам.
0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: На вопрос о том, какие 5 книг вы бы взяли с собой на необитаемый остров, Бернард Шоу ответил, что взял бы 5 книг с чистыми страницами. Эту концепцию в 1974 году воплотило американское издательство Germany Books, выпустив книгу под названием «Книга ничто», которая состояла исключительно из 192 пустых страниц. Она нашла своего покупателя, и впоследствии издательство не раз переиздавало эту книгу.
0: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавта-4».
1: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Да, друзья мои, классная мелодия, а теперь реклама на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Продолжаем. Вот, кстати, вы продолжаете делиться своими интересными мыслями про времяпровождение, вообще рассказывать о том, чем вы занимаетесь. И, кстати, нам передали большой привет с Тетюш. Давайте я прочитаю сообщение от Марселя. Добрый вечер, Бимчик. Делаем ремонт в квартире и слушаем Бим. Всем привет из Тетюш. Спасибо большое, Марсель. О, слушайте, ремонт, конечно, такое дело непростое, поэтому в ваших начинаниях и продолжениях я желаю вам успеха. Надеюсь, этот ремонт вы закончите как можно быстрее, ну и, конечно же, с минимальными материальными потерями. Так что работайте, потому что работайте для своего блага, конечно же, да. То есть потом будете отдыхать в том месте, где был проведен ремонт, будете радоваться. Так, давайте посмотрим, еще у нас есть сообщение. Так, давайте почитаем. Да, у нас сообщение от Рустама. Добрый вечер, Бимка. Добрый вечер, Ленар. Рустам, здравствуйте. Из МСС. Большой привет Азнакаева, всей Казани и всему Татарстану. И, конечно же, всем азнакаевцам. Азнакаева, с праздником всех. У нас сегодня отмечается День молодежи с концертными программами. Приехали артисты. Молодежь сегодня тусит. Только погода сегодня не очень радует. Прохладно и дождливо. Но это не помеха, когда на душе есть хорошее, отличное, праздничное настроение. Рустам, ну, желаю также и вам хорошенечко отдохнуть. Спасибо за фотографию, да, вот вы отправили, так скажем, афишу этого мероприятия. Мне стало интересно, кто у вас сегодня выступает в Азнакаево. Так. Не все, конечно, мне тут видно, но... Так. Давайте вот сейчас я подберусь поближе. Так, я вижу диджея Сулеймана. Я вижу Лейну. Я вижу проект IBM. О, интересное такое название. Так, дальше у нас хижина музыканта. Да, это такой известный парень, баянист, который часто, ну, как называется, чат-рулетка, да, выступает. Потом... Вроде прочитал, то ли Мио, то ли он Ло, друзья. Тут прям мелко, не могу от микрофона уйти. Так, ну еще тоже какой-то интересный дуэт. В общем, я подробно в любом случае прочитаю. Но в любом случае вижу, что состав такой у вас очень интересный. Поэтому Азнакаево, отдыхайте, с Днем молодежи всех вас. Ну и, конечно же, попутно, да, я поздравляю всех выпускников с праздником. Да, у нас вот внизу находится, кстати, под офисом банкетный зал. Вот, кстати, заходя в студию, точнее, заходя в здание, я заметил, что вот тоже там выпускники собрались, такие веселые. Отмечает в хорошем настроении. Кто-то из родителей, по-моему, одна из мамочек крикнула: «Игорёша, где мой Игорёша?» Я такой думаю, да, конечно, для родителей мы всегда остаемся маленькими детьми. Здорово, здорово. Хорошие события. Я, кстати, в следующем выходе обязательно вам расскажу, где можно провести эти выходные, если вы не занимаетесь спортом. Ну, это вот такая моя оговорочка была. Если вы не занимаетесь ремонтом, хотя ремонт это еще тот спорт. Вот, и если вы еще не работаете, да, сегодня, либо не ждете своих попутчиков, либо, так скажем, клиентов на такси, я вам расскажу о том, где можно сегодня провести время. Вот, благо, мне в этом помог искусственный интеллект. И там, кстати, много интересных событий, так что не переключайтесь, совсем скоро. Ну, а сейчас я хотел бы вам поставить очень интересную мелодию. Очень люблю эту мелодию, очень люблю эту песню. Как-то захотел с вами поделиться. Вы сами прекрасно знаете эту композицию. Сразу хочу вас окунуть. Помните, окунуть в такую ностальгию, да? Помните, лет 20 назад, даже года 22-23 года назад по телевизору шел «Клон». Я думаю, вот все поколения, старшее поколение, среднее поколение поймут, о чем я. Мы все собираемся, смотрели на этот сериал, смотрели на перипетии личной жизни Жади, Лео, конечно же, Лукаса, Диогу, Иветти и так далее. Поэтому давайте окунемся в воспоминания. Причем песня такая потрясающая. Слушайте вы во имя удовольствия. Нет, давайте по-другому скажу. Слушайте ради удовольствия. Поехали!

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну и, конечно же, как я обещал, давайте посмотрим, какие интересные события происходят у нас в Татарстане. Кстати, сегодня, между прочим, отмечается День молодежи, так что всю молодежь я отмечаю, точнее, поздравляю с этим замечательным праздником. Ради интереса я решил узнать, вообще, молодежь это до скольки лет? В общем, давайте посмотрю ответ. Так, молодежь, да. Смотрите, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, молодым человеком, точнее, молодым возрастом часто называют период вплоть до 44 лет. Вот такой мне ответ очень-очень нравится. С точки зрения ООН, да, Организации Объединенных Наций, молодежь – это лица от 15 до 24 лет. Ну а в России официально молодежью считается граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. И вот этот возрастной диапазон закреплен на государственном уровне. Так что, друзья мои, вы можете меня поздравить. В этом году я, похоже, в последний раз отмечаю, могу отмечать официально с точки зрения закона День молодежи, потому что мне сейчас 35 лет, и буквально через, месяца два, получается, мне исполнится 36, я уже буду не молодежью. И сразу, знаете, вспоминается песня: «Нет, я молодой, но не седой». Так что да, ну, главное, конечно же, состояние души. Давайте посмотрим еще, какие интересные события. А, ну, если уж мы сказали о дне молодежи, то как раз таки в экстрим-парке Урам, получается, празднуют сегодня День молодежи. Также, кроме того, у нас сегодня в Казани, уже не касаемо Дня молодежи, есть масштабный фестиваль исторической реконструкции Эльбеден. Я надеюсь, я правильно произнес, или Эльбеден, да? Вот, и есть еще, кстати, современные выставки в галерее Бизон. Ну и, конечно же, тут искусственный интеллект написал, что можете, в принципе, погулять по городу. Хорошая обстановка для этого, да? Так, посоветовали мне забронировать туры. Ну и, конечно же, сегодня, друзья мои, проходит такой интересный фестиваль, который называется город открытый для всех. И сегодня отмечается Удмуртский национальный праздник. Я надеюсь, я его правильно произнесу. Уважаемые удмурты, напишите, пожалуйста, я надеюсь, правильно произнес. Гырынбыттан. То есть это очень похоже на Сабантуй, даже с точки зрения календарной. Ну и еще у нас с точки зрения культурного отдыха искусственный интеллект написал, что отличным решением станут вечерние кинопоказы под открытым небом в Казанском Кремле или посещение выставок, таких как «Случай с художником», неизвестный Константин Васильев. Ну, вы все его знаете. Вот, друзья мои, такие интересные у нас, в общем, времяпровождения предлагает искусственный интеллект. Куда сходить, решать, конечно, только вам. Но в любом случае посмотрите актуальную информацию, все ли работает, все ли в силе, и с точки зрения времени, успеваете ли вы туда попасть, на эти мероприятия. Ну а сейчас реклама на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Знаете, вот буквально недавно, говоря о Дне молодежи, Бабай, наш постоянный слушатель, написал: «Мне 55 лет, я еще молодой». Альбина написала: «Уже 3 года, как не молодежь». Друзья мои, но я что хочу сказать, знаете, несмотря даже на то, там, вам возможно, что 40 лет, 50 лет, 55, 70, согласитесь, всегда хочется оставаться молодым. Да, тело уже начинает там скрипеть, колени хрустят, давление есть какое-то определенное, но, знаете, главное — душа. Душой мы всегда молоды, особенно те люди, которые любят, ценят, уважают друг друга. Поэтому всегда говорите, что мы еще молодые, друзья мои, мы действительно молоды, мы всегда молодые, мы вечно молодые. Потрясающая песня на эту тему. Подпевайте.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.

0: впереди уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: ночи и дожди.
1: Ой, ну какая хорошенькая песенка. Ну давайте

0: Кстати, небольшая затравочка, друзья мои, буквально через минут 17 мы с вами разыграем подарочки, так что оставайтесь на волне любимого радио.
1: Любимое радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Процветай! С БИМ Радио!
1: Выходной с тобой на БИМ Радио!
2: Друзья, конечно же, продолжаем. Вот, знаете, налил себе чаечку, понимаете, горячего, да, две ложечки сахара, довольно такой счастливый. Вот, знаете, вот такое приятное чувство, когда ты такой думаешь, ну какой чай интересно получился, да, так пьешь и такой думаешь. И прямо, знаете, у меня эмоция, она была такая голосовая, такой, вау, круто, классно. Знаете, такие маленькие радости большого татарина, как нескромно. Ладно, давайте посмотрим, что у нас вообще по погоде. Вообще интересно, что у нас ожидает, да? Люди пишут, что, мол, вот, погода не та, вообще не то. Вот я посмотрел ранние сообщения наших эфиров. Вот, кстати, такие сообщения были. Давайте начнем сегодня, да, как говорится, что у нас прямо сейчас, вообще, как здесь и сейчас, да. Итак, сегодня у нас 28 июня, прикиньте, уже заканчивается июнь, я в шоке, конечно. Вот, вот так всегда, работаешь, эфира, ведешь мероприятие, такой, оба-на, 28 июня. Ой, я в шоке, конечно. Так, ну, вообще сейчас у нас Яндекс.Погода, что показывает, плюс 14 градусов, да, дождь причем показывает, причем температура ощущается, плюс 10, кстати, где у нас дождь, обязательно напишите. Ночью, кстати, вообще температура обещает плюс 12 градусов тепла. Ну, теплом, конечно, это сложно назвать. Вот, а вообще ощущается, как будет, точнее, ощущаться, как плюс 8 градусов. Это я говорю про сегодняшние сутки, завтра. А завтра я вспоминаю Марину Хлебникову. Вы вообще помните такую артистку, да? Или я очень стар? Я суперстар. Смотрите, в общем, завтра с утра до ночи, ужас какой-то, у нас дожди, вот, плюс 11 утром, плюс 12, плюс 13, то есть вот, в принципе, такой диапазон температур. В понедельник что у нас будет? Опять же, днем плюс 17 дожди, ночью плюс 14, но без дождей. Утром во вторник 30 июня, вот, опять же, утром дожди, днем вроде бы дождей нет, но облачно. Но, друзья, знаете, что хочу сказать? Вообще, по своему опыту, я такой вещаю, говорю, что вот там нам обещают дожди и так далее. И иногда не сбывается, поэтому, знаете, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Нет, неправильная пословица подобрал. Ну, в общем, я к тому, что много о чем может нам говорить прогноз погоды, но все так индивидуально, да, все может поменяться, и я надеюсь, что нас вселенная услышит, и завтра будет просто отличная погода. Кстати, хочу еще напомнить вам о том, что совсем скоро у нас будет розыгрыш. Розыгрыш чего? Я обязательно скажу. Кстати, Дима пишет, да, давайте прочитаем, да, наш постоянный слушатель. Так, кому-то он написал сегодня, по-моему, Сергею, нашему ведущему. Давай договоримся по-хорошему, я тебе лопату, а ты мне. Что это такое, Дима? Что за разговорчики у вас такие были? Чувствуется все равно, что это миролюбиво. Сегодня вообще хорошая была погода, нет, не было дождя, а вот завтра обещали, да, кстати, ну, да, опять же, ну, я сегодня, честно вам признаюсь, спал где-то, ну, до скольки? Ну, до 15.00, наверное. Вот, представляете, наверное, ну, впервые за 2 года позволят себе такое, поэтому погоду особо я не заметил. Так, Дмитрий пишет, да, Ленар, вечер добрый, глухая пробка от Дербышек в сторону города. Это тот самый Дмитрий, который выиграл 10 литров бензина недавно на Хлебозаводской. О, да, конечно, Дмитрий, да-да, здрасте. Спасибо вам большое за информацию. Да, друзья мои, обратите внимание, что получается глухая пробка от Дербышек в сторону города. Учитывайте эти обстоятельства, ну и, конечно же, сокращайте время своего пути. Ну а Бабай, наш постоянный слушатель, спрашивает: Ленар, треугольники принес? Я принес треугольники, но очень восточные треугольники, сам сушки. Вот. Так что, наверное, чай попью именно с этим. Ну ладно, как-то я, в общем, заговорился. Далее у нас следующая композиция, это Митяев Олег, «Лето — это маленькая жизнь». Вот, кстати, вот как раз мы с вами говорили о том, что действительно лето — это маленькая жизнь, проходит прям очень-очень быстро, как жизнь настоящая. Давайте послушаем.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Процветай! С БИМ-радио!
1: Выходной с тобой на БИМ-радио!
2: Да-да, продолжаем, друзья мои. Давайте посмотрим, какая у нас вообще ситуация на дорогах. Я еще раз благодарю нашего слушателя за информацию. Да, именно он сказал, что, оказывается, вот как если двигаться, да, со стороны Дербышек, там прям очень-очень мощный затор, я прям так понимаю. Вот поэтому учитывайте обязательно эту ситуацию. Да, Дмитрий, еще раз вам большое спасибо. Но прямо сейчас давайте посмотрим Яндекс.Карты вообще, что у нас на дорогах. Давайте посмотрю карту. Ну-ка. Загрузил. Так, у нас... Ага, вот. Ой, какая жесткая ситуация там, конечно. Там, по-моему, дорожные работы ведутся, да? Я могу ошибаться. Но я так понял, да, что вот именно вот где Дербышки, там ведутся строительные работы. Поэтому вот эти две полосы, видимо, превратились в одну полосу. Поэтому, в принципе, неудивительно. Ну ладно, дело благое, да, чинить дорожное покрытие. Это тоже, конечно, очень хорошо. Кстати, вижу ДТП. Давайте ДТП на проспекте Победы. Это вот пересечение, ну вот рядом, точнее, с развязкой, где у нас находится улица, получается, Аграрный и проспект Победы. Да, то есть это, если ехать именно с самого проспекта, ну, условно там, от станции метро Проспект Победы в сторону Пархауса, я вот так всегда объясняю. Вот, как раз-таки находится вот очень-очень рядом, даже ближе к Ахтямова, да. Так что будьте аккуратны. То есть если ехать именно со стороны, давайте так, Пархауса в сторону станции метро Проспект Победы. Вот так, наверное, лучше. Так, вдохнул глубоко я. Я вот смотрю, что у нас еще такого интересного. Так, дорожные работы у нас также проводятся на проспекте Победы, где развязка. Вижу вот эти значки дорожных работ. Давайте еще посмотрим, где у нас еще интересно. Так, а вот еще, кстати, дорожные работы в Авиастрое. Так, это у нас получается улица Беломорская и улица Ленинградская. Да, вот, кстати, раньше я об этом вам не говорил, но что-то стало интересно вот после того, как Дмитрий отправил вот такое сообщение. Так, ну давайте посмотрим, где у нас крупнейшие пробки, да, вот хотя Яндекс.Карты говорят, что, мол, нет каких-то крупных пробок, крупнейших пробок. Ага, конечно, у нас есть Дмитрий, это вообще лучше Яндекс.Пробки, вот так скажу. Давайте посмотрим, да, ну вот как раз пишет, что улица Мира, Сибирский тракт от улицы Парковой до улицы Журналистов, да, скорость потока 14 км в час, 3,5 км, и чтобы проехать это расстояние, этот участок, вам потребуется 15 минут. Перемещаемся, я так понимаю, что это уже Новосавиновский район, улица Декабристов, от улицы Чистопольской до проспекта Ибрагимова. Скорость потока 24 км в час, длина 3,5 км, время проезда 10 минут. Ну, даже 9. Перемещаемся в центр, улица Парижской коммуны, улица Университетская, от улицы Нариманова до улицы Профсоюзной. Скорость потока 9 км в час, длина 1,2 км, 8 минут. Вот, представляете, на такое расстояние вам потребуется. Так, идем дальше. Уже, получается, в Советский район перемещаемся. Сибирский тракт от улицы Журналистов до улицы Мира. Да, скорость потока 15 км в час. Длина почти 2 км. Время проезда 7 минут. Ну и, конечно же, как же без нашего центра. Улица Университетская, улица Парижской коммуны от улицы Кремлевской до Московской улицы. Скорость потока 8 км в час и 1 км. Вы проедете за 7 минут, дай бог, как говорится. Вот, ну а ситуация на мостах, кстати, на дамбах вообще хорошая в обе стороны, что вот на Ленинской дамбе, что на Кировской, что на Третьей транспортной, что на Миллениуме. Вот, друзья мои, такой у нас интересный расклад на дорогах, обязательно учитывайте эту информацию, не нарушайте правила дорожного движения, уважайте друг друга. Если, я не знаю, там случайно подрезали, да, или в наглую, так скажем, влезли, обязательно аварийки сделайте. Ну, там человек приятно, вот, и как бы вроде бы человек хотел там позлиться, но все, настроение же будет лучше. Вот, так что обязательно, друзья мои, пусть вот эта культура вождения будет у нас в Казани, чтобы в других городах говорить, что, мол, вот там, например, в Питере не то, а вот в Казани вообще такие молодцы на дорогах очень хорошо передвигаются. Ладно, заговорился я, люблю я с вами общаться, ну что тут поделаешь, да? Так, ну и буквально через пару мгновений реклама на BIM-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Мы из 90-х.
1: Какая музычка, AC/DC. Здорово, здорово. Друзья мои, да, это рубрика «Мы из 90-х». Это даже не просто рубрика, это игра «Мы из 90-х». Вот я, кстати, тоже из 90-х. Знаете, я вот из тех людей, которые еще могут сказать, что я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я 90-го года рождения, так что да, все мои братья и сестры из 90-х, да, рожденных из 90-х, вот, кто может сказать «Мы из 90-х», я предлагаю вам поучаствовать в игре. Вот мы разыграем два пригласительных для наших двух слушателей. Ну, имеется в виду, по одному пригласительному билету на два... Господи, что я говорю? В общем, два победителя, два пригласительных билета, да? Вот так лучше понятно, а то можно все превратно понять, в общем. Так что, друзья мои, давайте вначале расскажу, к чему приурочена эта игра. Да, Beam Radio представляет вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, между прочим, в 20:00. Вы спросите, где? Ну, конечно же, как обычно, в нашем любимом ресторане Максимилианс, 18+. Если что, подробности, бронь столов на kazanmaximilians.ru. Друзья мои, обязательно приходите 10 июля. Будет весело, классно, но тем более, знаете, Альберт Батанин, наш красавчик просто, вот. Ой, все мы, друзья, дети из 90-х. Ну, даже, знаете, если мы не родились в 90-е, то, ну, по крайней мере, очень хорошо на себе их испытали, да. Ну, кто-то прям очень хорошо, кто-то так нормально. Но влияние было. Так, для того, чтобы выиграть, друзья, для вас, если вы хотите, точнее, выиграть пригласительные билеты на эту вечеринку, да, у нас два победителя, каждому по одному выигрышному билету, пригласительному билету на эту вечеринку, вам нужно будет ответить на очень простой и вообще несложный вопрос. Давайте будем отвечать мы даже не в Telegram, а именно в Макс. Потому что в Максе будет легко определить победителей. Давайте, пусть правильными, то есть я посчитаю выигрышными третий и седьмой вариант ответа. Ладно, третий и седьмой. Вы же мне доверяете, да, поэтому все будет прекрасно. Вот я все это сделаю. Третий и седьмой еще раз закрепили. Итак, номер телефона, да, по которому вы можете написать в наш Макс, это плюс 7-92-72-42-102-8, плюс 7-92-72-42-102-8. Вопрос следующий, ну такой легкий, но вы легко догадаетесь. Итак, что такое варенки? Итак, вариант номер А. Это способ варки пельменей с использованием уксуса. Вариант номер Б. Джинсы, вываренные в отбеливателе для получения разводов. Ну, не таких разводов, да, и не семейных разводов, я имею в виду. Вариант В. Локоны, сделанные щипцами для завивки волос. Вот, друзья мои, в общем, что такое варенка? Ну, я, конечно, сразу про сгущенку подумал. Поэтому буквально через, я думаю, ну, давайте через одну композицию я подведу итоги. Выбирайте ответы, да, вариант ответов. Способ варки пельменей — это номер А, точнее, вариант А. Вариант Б — джинсы. Вариант В — это локоны. Жду ваши ответы. Ну и, конечно же, друзья мои, до скорой встречи.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Мы из 90-х.
2: Так, ну что, друзья мои, самое время определить наших победителей. Ну что же, это, друзья мои, игра «Мы из 90-х». Да. Знаете, что интересно? Вот я о чем думаю, что вот 90-е, да, вот времена же вообще непростые. Не только вообще для страны, но и вообще для каждого человека, да, потому что и криминал, и вот бедность, и там раз там, я не знаю, там, помните, Павловская реформа была, когда просто деньги там не успели разменять, все не закончилось. Потом в 98-м году еще был этот дефолт, по-моему, был, да, вообще жесткое время, конечно, вот моим родителям я хочу сказать большое спасибо, да, в особенности своему папе, который вот, несмотря на это, да, то есть делал все для того, чтобы на столе было мясо. Вот спасибо ему большое, да. А ты, миссионера там, я тебя очень люблю. Вот. Ну и несмотря на такие тяжелые времена, хочу сказать, что музыка какая была классная, потрясающая. Вот даже как-то это что-то включил на своем сейчас телефоне для себя лично послушать. Ну ладно, вы думаете, да, Лена, ну Томиш, ты нас. Ну, Томиш, ну, хватит уже. Ну, дай нам имена победителей. Так, давайте сначала я, конечно, назову правильный ответ. Друзья мои, варенка. Что это такое? Это, конечно же, джинсы, которые были выварены в отбеливателе для получения разводов. Да, то есть 80-е годы, 90-е годы модники сами варили джинсы в отбеливателе с предварительной механической фиксацией складок. А для чего это делалось? Делалось для того, чтобы получить модные разводы. Воды и потертости. Вот и это как раз-таки был настоящий крик моды. Вот, в особенности 80-е, мне кажется, это было. Даже, знаете, помните сериал «Слово пацана»? Да, «Слово пацана». Помните, там они тоже, кстати, по-моему, варенками занимались. Помните, когда Маратик пришел, ну, когда вот его как раз-таки отшили, вот, из группировки он пришел, вот, ему показали цех, да. Ну, так, небольшая отсылка, так скажем, поп-культуре. Вот, хотя это какая-то поп-культура, это была жизнь, друзья мои. Вот, так что самое время нам определить, точнее мне рассказать про победителей, как я уже сказал, третье и седьмые правильные ответы, друзья мои. Вот даже, знаете, самым первым у нас ответил кто, как вы думаете, кто это? Это, конечно же, ответил Назир Латыпов, человек, который, с которым я учился в одной школе. Назир, привет, мы еще с тобой, точнее о тебе сегодня поговорим, о твоем привете, вот. Но он не выиграл, понимаете, то есть никакой corruption, как говорится, никакой коррупции. Итак, давайте объявлю, кто же у нас выиграл. Да, вы молодцы, проявили большую активность. Итак, третий ответила Лисанчик, поэтому Лиса, ну, давайте уж между нами Лисан Вакилевна, я поздравляю вас, да, давай по-простому. Лисан, поздравляю тебя, конечно же, с выигрышем. Ждем тебя на этой вечеринке 10 июля в Максимилианс 18+. Ну и, конечно же, наш второй победитель это Ильнур. Ура, мы тебя поздравляем с этой победой. Ильнур написал «Ура!» И, кстати, Лисанчик тоже написала «Ура!». Так что, Лисанчик, Ильнур, да давай по-простецки, по-своему, Ильнурчик, вас поздравляем. Ну, а все большие молодцы, счастья вам и везения в карму. Вот так. Ладно, друзья, идем тогда дальше. Следующий трек, он, конечно, не из 90-х, да, но, наверное, это один из самых знаковых треков, так понимаю, 10-х, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, так скажем, в самой популярной видеосети он занимает среди русскоязычных треков первое место по, точнее, количеству просмотров. Это «Мияги» и «Эндшпиль». Поехали. Поехали.

друзья мои, а я-то по названию перепутал с другим треком I Got Love. Именно про этот трек я говорил, что он самый популярный по просмотрам среди русскоязычных треков, но этот трек тоже неплох.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Окутала меня, окутала, ты будто мой сорт марио.
5: Конечно же, не в правилах нашего радио, нашего любимого радио, ставить одних и тех же исполнителей подряд. Но я хочу сказать, ну если уже затравил вам душеньку с этой песни, то давайте послушаем. 1,2 миллиарда просмотров в известной соцсети видео

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Так, что я хочу сказать. Вот эта отбивочка, наверное, уже звучит на сегодняшний день уже в заключительный раз. А все почему, вы спросите, да, там, Ленар, в чем же причина? Как же продолжение, да, банкет продолжается. Друзья мои, совсем скоро у нас стартует программа «Привет, приветов». И, конечно же, давайте я расскажу вообще, как можно передать ваши приветы, ваши самые сердечные поздравления. Итак, конечно же, это наш Телеграм и это наш Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. Еще раз давайте повторю. +7 92 72 42 102 8. У нас есть официальное приложение Бим Радио. Там также можно передать ваши приветы. Ну и, конечно же, кроме того, у нас есть официальный сайт bimradio.ru. Там есть такая опция передать приветы. Поэтому обязательно пишите. Тут, между прочим, люди уже подготовились, уже написали, ну, по крайней мере, ну, 6-7 сообщений я уже точно увидел. А что там еще вот через приложение, я сейчас тоже буду смотреть. Так что не пропускайте этот момент. Вот, люди же заказывают песни, поэтому если вы хотите, чтобы ваше поздравление обязательно прозвучало в эфире, обязательно пишите как можно быстрее. Но мы продолжаем, конечно же, чуть-чуть еще время. И будет программа «Привет, приветов».

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
1: Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.
4: Ну все, дождались, друзья мои. Всем еще раз привет, всем отличного вечера. С вами я, Ленар Серазов. Ну, давайте, можете меня называть Ленар Приветов на данный момент. Так, моя любимая программа, конечно же, «Привет, приветов». Всегда ее жду. Да и вы, собственно говоря, тоже ее очень сильно ждете. Знаю, всегда пишете. Знаете, сразу так несколько сообщений, которые пришли заранее, да, как позаботились. Ну и давайте прямо сейчас я начну с первого поздравления. Меня сейчас слушает, знаете, целый дом, который наполнен красивыми людьми. Мне даже вот отправили фотографию. Так много красивых людей, так много семейных пар. А, насколько понимаю, детишки тоже собрались за общим столом. И давайте я прочитаю поздравления. Вот, собственно говоря, да, это сообщение написала Эльвира. Вот, но она написала, что это не просто она, прям целая группа, целый прям, знаете, список самых родных, самых любимых людей. В общем, дорогая Мифтахова Ландыш, с днем рождения! Ты очень открытый и гостеприимный человек, любимая наша соседка Ландыш. Ты в любой ситуации поддержишь. Пусть твоя улыбка всегда будет такой же заразительной. Как нам повезло, что мы тебя знаем и разделяем праздники вместе. Твой муж Ильсур и ты добрые и безотказные прекрасные люди. Оставайтесь такими же. Мы вас очень-очень сильно любим. Соседи в Куйках, 23-й квартал. Я хочу сказать, вот просто тоже от себя, Ландыш, вы такая умница. Вообще, в наше время соседи, хороший сосед, это просто человек на вес золота. Вот вы с Эльсуром, я так понимаю, я вас лично не знаю, но вижу, что ради вас собрались вот эти замечательные люди, все соседи. Вот поэтому от всей души вас поздравляю от имени Бим-радио. Будьте счастливы. И вы знаете, специально для вас, вот Эльвира, она, и не только Эльвира, да, но и от всех соседей, от ваших любимых и любящих соседей, она заказала песню. Я так понимаю, что эту песню вы сами очень сильно любите, поэтому подпевайте, и пусть подпевают те, кто находится рядом с вами. Салават Фатхутдинов, Туганкен. Поздравляем вас от всей души.

И прямо сейчас все куяки 23-й квартал подпевают. Давайте, ребята, давайте, девчонки. Эльвира, еще раз мы вас поздравляем. Точнее, Ландыш, простите, поздравляем вас с вашим праздником.

Но прямо сейчас все те, кто сидит за столом и поздравляет Ландыш, давайте все вместе. С днем рождения! С днем рождения! И дальше вы! Поздравляем еще раз!

0: Радио. Первое в Казани.
1: Я призрак в ночи необитаванных врат. Предсказал свой...
2: Но следующий привет от Назира. Назир пишет: Ленар, братка, салам, как ты? Привет, привет, и ты будешь вести? Конечно. Хотим, блин, ламинат на кухне стелим. Передашь, пожалуйста, нам привет потом. Надежде, Закиру и Тагиру. Ну и, конечно, песню «Феникс» у Беарвульф. Конечно же, Назир, эта песня для тебя, для Надежды, Закира и Тагира. Поехали.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Друзья, конечно же, продолжаем. Ну, давайте прочитаем следующие приветы. И, кстати, много-много. Ой, дай бог мне времени, сил, эмоций, чтобы все успеть, все прочитать. Так, но, конечно же, следующее, ну, хотел сказать поздравление. Нет, это просто привет. Итак, пишет Эля. Итак, добрый вечер, Ленарчик. О, как вы ко мне обращаетесь, Ленарчик. Хорошо, Эльчиком. Передайте, пожалуйста, привет любимым болтушкам. И, в частности, для крошки Дины. Знаете, Эля, вы не попросили даже песню, но я только подумал, что, ну, если уж вы сказали, что персонально именно для крошки Дины, давайте тогда мы поставим песню «Крошка моя». Давайте так сделаем, да? Мне кажется, Дине будет очень приятно. Дина, эта песня для вас. Ну и, конечно же, болталка. Наши болтушечки, вам тоже привет от Эли и персонально от меня, от Ленара Серасова. Так что ждите, крошка мою, да? Давайте пойдем дальше. У нас следующий привет. Я уже смотрю через приложение группе «Болталки». Всем большой привет. Вам большой привет. Ой, спасибо большое. Поставьте что-нибудь из Надежды Кадышевой. Вот я сейчас как раз-таки смотрю. Ну, в общем, выберу. Ладно, выберу. Тут, оказывается, у Кадышевой Надежды есть даже вот песня «На поле танки грохотали». Ничего себе, как они интересно сделали, да? Так, обязательно поищу. Давайте еще посмотрим, да, друзья мои? Много-много поздравлений. Так, еще, кстати, вот я нашел, да, сообщение написали очень необычно, через привет, интересно. Здравствуйте, в общем, напробовались клубники, насажала лука, отдохнула супер, пишет Анастасия. Привет мужу Сергею от любимой жены. Вот, кстати, Анастасия знает, что она не просто жена, она любимая жена. Мне кажется, любой женщине очень приятно, любой девушке, любой женщине очень приятно именно знать, что она любима. Мне кажется, это большое счастье. Поэтому, девочки, всем вам желаю такого ощущения. Любите и будьте любимы, и не слушайте всяких там псевдоэкспертов и психологов, ладно, из запрещенных соцсетей. Поехали дальше. Давайте еще приветик прочитаем. Приветик Казани, любимое радио. Всем приветики, отличного настроения, позитива на выходные. Можно песню Натали «О боже, какой мужчина» или Николай... Николай? Николай тоже Натали. Это кто такой Николай? Что за исполнитель? Ладно, Юля, обязательно найдем, да. Но «О боже, какой мужчина» гораздо проще найти, конечно же. Идем дальше. Так, следующий у нас приветик. Давайте почитаем. Передаю привет СНТ Дубки 2 соседям самым лучшим. И передаю привет острову Чайки, где находится наша часть. Близкие, ей очень люблю их. Тимур, Лидия, Алия, Фаргатабы, Гузели Апай от Лилии Гайнулиной. Ой, здорово. Как. Вот, опять же, сегодня второй раз звучит вот эта тема соседей, да, что как важно все-таки, друзья мои, общаться со своими соседями хорошо, тепло, и давайте этому следовать. Я у себя в доме, кстати, вот тоже общаюсь со своими соседями, да, постоянно говорю там здравствуйте, и вы знаете, и люди тоже начали потихоньку отвечать, до этого они как-то, ну, так отстраненно говорят, здрасте, а потом раз там улыбнешься им, они тоже тебе улыбаются. С бабульками из моего дома мы же вообще скрифанились, постоянно шутим, общаемся, приветствуем друг друга. Это, конечно же, очень-очень важно. Так, давайте дальше посмотрим, да, ага. А вот, кстати, еще раз передаю привет СНТ Дубки 2 и острову Чайка своим близким, которая часть, ну, что-то перепутали, да, находится там Алие, Лиди, Тимур, Фаргатабы, Гузели Апай. Всех очень люблю. Можно песню «Шарабжан», песня «Джимля». Лилия, да, или Балилия. Я вот не знаю, этой песни есть или нет, да. Все-таки у нас как бы, ну, не татар-радиусы, да, даже не Радио Курай, да, вот тут я вообще как бы один из самых главных проводников татарской песни, да, мне иногда говорят, Ленар, главное не ворчи, вот, ну ладно, давайте еще одно сообщение прочитаю, ну-ка, так, цветочная фея пишет, ух ты, Здравствуйте. Хочу передать Дмитрию с Болталки и всей Болталке большой привет. Наталье, особенно голубоглазый. Песню можно, пожалуйста, Антон Беляев «Лететь». Если ее нет, то «Хали-гали» от «Феи». Все, друзья мои. В общем, вроде бы все передал из того, что успел, так скажем, в мое расчетное время. Совсем скоро буду передавать и другие приветы. Ну и продолжаем. Крошка моя специально для Дины и специально для Болталки, для всех девчонок Болталки. Слушаем. Крошка.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Антон Павлович Чехов в переписке со своей женой Ольгой Леонардовной Книппер употреблял к ней, помимо стандартных комплиментов и ласковых слов, весьма необычные. Актрисулька, собака, змея и, почувствуйте лиричность момента, крокодил души моей.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
7: дверей. Знакомьтесь, окон, парк, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567 11 99.

0: привет привета на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Так, но следующее поздравление, точнее, следующий привет, давайте мы посвятим Ярославе. Ярослава, если ты нас слушаешь, то такое просто про тебя, да, ух, и вообще про цветочную фею, ой, давайте прочитаем. В общем, Дима пишет: хочу передать привет цветочной фее, пусть она поскорее выздоравливает и не болеет, она самый золотой человек для меня. Такие стихи пишет, просто здорово, пусть не болеет, дорогая моя. Хочу передать еще огромный привет огромнейшей любовной Ярославе за то, что она мне ссылку на свой канал дала. Мы с ней, как мы с ней друзья, вот мы с ней вчера виделись. Вот очень хорошая девочка, веселая, задорная. А я уже, знаете, подумал, Ярослава подумал, наша ведущая, наверное, мне кажется, да, тут все-таки другой человек, да. Можно заказать песню для цветочной феи «Два бриллианта, три карата». Дима, то есть цветочная фея и Ярослава, это один тот же человек или как? Вот просто вот интересно. Или, как я понимаю, два разных человека, да? В общем, цветочная фея и Ярослава, вас очень сильно любят, Дима. Что вам очень необходимо. Так, хорошо, хорошо. Так, давайте посмотрим дальше на следующие, да? А вот, кстати, цветочная фея. Ох, да. А, кстати, я же прочитал, по-моему, да? Давайте еще раз на всякий случай, да? Здравствуйте, хочу передать Дмитрию с болталки, всей болталки, Наталье, особенно голубоглазой, песню «Можно, пожалуйста, Антон Белеев лететь». Хорошо, что я это прочитал, потому что надо было продублировать. Я обязательно поставлю вам песенку. Ладно, она получается через песню, если я не ошибаюсь. Так что так. Так, ну что, давайте посмотрим дальше, что у нас еще за поздравления. Кстати, да, «Цветочная фея», я не нашел эту песню почему-то у Беляева, вот, но готов поставить исконный вариант песни «Омегу». Давайте так сделаем. Так, следующий. Алсу нам пишет. Да, привет, Бимка. Хочу передать привет своему мужу Айрату. Спасибо тебе, дорогой, за все. У тебя все получится. Будь уверен. Целую в ушко, твоя Алсушка. Ой, как хорошо-то получилось, да? Целую в ушко, твоя Алсушка. Можно песенку «Мачете», «Нежность». Спасибо, Алсу. Прям, знаете, вы сказали те слова, в которых нуждается мужчина. Да, то есть мы часто думаем, что вот мужчины, они такие, ну, они такие самоуверенные, они так все знают, ну, про большинство я имею в виду. Но когда любимый человек говорит такие слова: спасибо, дорогой, за все, у тебя все получится, будь уверен, это, конечно, дорого стоит. Так что держитесь друг за друга, Айрат, Алсу, вы замечательная пара. Мне очень нравится, как вы общаетесь. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас еще, да. Так, Дима пишет: да, Ленар, это ваша Ярослава, которая у вас работает, это я ей привет передаю. Все хорошо, хорошо, все супер, супер, да, Ярослава, ты услышала. Светлана пишет, там, знаки вопроса, да, говорит, когда, когда. Давайте прочитаю. Так, так, так, так, так. А я про вас не знал. А, все, Светлана, молодцы, что написали. А то, знаете, тут сообщение было, я не знаю, ну, штук 25, наверное. Давайте прочитаю это сообщение. Написали уже давно. Светлана, молодцы еще раз, что напомнили. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Вчера моя дочка получила красный аттестат и золотую медаль. Поздравляю, мою любовь, мою Заю. Желаю ей крепкого здоровья, поступить на бюджет. Поставьте, пожалуйста, песню выпускной «Баста». Всем ведущим тоже большой привет. Вот, так что... Даже тут просьба, говорит, можно не отделять песню от поздравления? Ну что ж, для вас не сделаешь, конечно, конечно, давайте прямо сейчас поищу. А еще, кстати, написала Светлана, у них в классе 13 золотых медалей. Поздравляю весь 11 А-класс, спасибо вам большое. Светлана, у вас там вообще класс суперменов, супервуменов, да? То есть, я не знаю, как там, Лига Справедливости, как там, есть же вот X-мены и так далее. Ну, то есть, в общем, очень умные, очень талантливые дети. Слушайте, ну, если вы так попросили, давайте тогда вот я прям так поставлю, да, «Басту» выпускной. Ну-ка, ну-ка, я прям сейчас вот ищу, смотрю, смотрю. Вот, я нашел. Все, супер. По-моему, это оно. Давайте вот как раз-таки послушаем. И, конечно же, поздравляю вашу дочку с тем, что вот она такая умница, она закончила школу. Впереди в твоей жизни, поверь, будет много чего интересного.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А у нас, кстати, по музыке уже, я хочу сказать, что все забилось, да, ну, по крайней мере, до 22.00, поэтому остальные песни, которые вы заказываете, они обязательно будут уже после 10 часов, уже когда я здесь в студии, в соседнем помещении буду пить чай. Так, ну, давайте передам приветы, конечно, много приветов, прям, я говорю, дай бог все успеть. Итак, давайте начнем все-таки с традиционного, да, конечно же. Давайте начнем с нашей любимой соцсети, с Макса, конечно же. Так, Ксения пишет: доброго вечера, любимое радио, передаю большой привет Бим-болталке, всем сотрудникам Бим-радио, любимой Казани, Денис Валерьевич, вам тоже огромный привет. Поставьте, пожалуйста, Тутси, самый-самый-самый. Хорошая песня. Любимому ведущему хорошего эфира, спасибо за позитив. Ну, прям, Ксения, ну, это взаимно, естественно, это взаимно. Спасибо вам за эти теплые слова. И, конечно же, Денис Валерьевич, ваша песня тоже сегодня обязательно прозвучит. Давайте идем дальше. Александр пишет: так, большой привет моей любимой девушке Оксане. Скоро мы будем отдыхать на Средиземном море. Поставьте, пожалуйста, песенку «Феникс Беарвольф». Она у нас, кстати, Александр, уже звучала. Вот, поэтому что-нибудь другое, да. Я вот подумаю, что поставить. Вот, ну что-нибудь такое в этом стиле. Давайте тоже «Беарвольф» будет, но не «Феникс». Вот. Вам хорошенечко отдохнуть от всей души. Нет, рады за вас, но не от всей души. Шучу, конечно, рады. Хорошо вам отдохнуть. Молодцы, что выбираетесь, да, несмотря на все обстоятельства. Вот, молодцы. Так, ну что ж, идем дальше. Ирина пишет: добрый вечер, Ленар. Сегодня хочу передать привет своей дочке Маргаритке и заказать для нее песню Натали «Облака летят, как лебеди». Хорошо, хорошо. Поищу обязательно эту песню. Да, Маргаритка, в этот момент обними свою маму. Ей будет очень приятно. Айрат Гореев пишет: так, поздравляем нашу Аделюшу с рождением сына Мирчика. Любим от Айратовы. Песня «Чай вдвоем», «Мой сынок растет не по годам». Ой, какое событие, это я хочу сказать. Аделя, мы вас поздравляем с рождением вашего сына. Я, конечно, понимаю, что, наверное, в этот момент вам даже не до радио, наверное, да, потому что, понимаю, сам отец двух детей, а вы тем более мама. Вот, я вас поздравляю, пусть ваш сын растет хорошим, добрым, достойным, сильным человеком, настоящей гордостью для вас и вашей семьи. Продолжаем. Юлия пишет: приветики, Бимчики, а можно песню Стас Пьехи и Лепса «Она не твоя»? Если нельзя, ну как уж нельзя. Юлия, если найдут песню, то всегда, конечно же, можно, да. Если ее нет, то песня «Синяя птица, ты мне не снишься». Хорошо, но мне песня, кстати, вот Стас Пьехи и Лепса очень нравится. «Она не твоя». Нет, подожди, попробуй. «Она не твоя». Нет, давайте не буду. Так, дальше давайте посмотрим. Да, Светлана пишет: добрый вечер, Ленар, хочу поздравить с днем рождения мою любимую племянницу, крестницу Юленьку Лазареву. Будь прекрасной и неповторимой, как... Нет, давайте сейчас. Все, сейчас хотел попить. Нет, я хочу заново, прям, знаете, как автомат Калашникова. Добрый вечер, Ленар, пишет Светлана Алексеевна. Хочу поздравить с днем рождения мою любимую племянницу, крестницу Юленьку Лазареву. Будь прекрасной и неповторимой, как звездное небо. Будь яркой и светлой, как солнышко. Пусть в твоей жизни будет как можно больше хороших, добрых и полезных дел и поступков. И пусть Бог хранит тебя и направляет твой жизненный путь. Твоя крестная. Здесь, кстати, между прочим, да, Юленька, тут очень много сердечек. Можно заказать песню группы «Руки вверх»? «Солнышко», спасибо огромное. Хорошо, хорошо. Дальше еще. Евгения пишет: привет, крутяшный Бим. Поздравляю с днем рождения обезбашенного зятя Мишу Махрова. Ура! Крепкого здоровья, удачи, достижений всего самого куражного и офигительного. И-ху! Мы сейчас на даче отмечаем и зажигаем, всех обожаем. Прошу включить песенку «Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй» Артура Пирожкова. Спасибо. Ох, какое поздравление, да? Миш Махров, да? Ой, прям вас любит, конечно. Здорово, здорово. Так, Волким пишет: Бим, добрый вечер. Пожалуйста, привет компании Action в лице Сергея Кимаева. Песню «Газманова офицера» можно, пожалуйста? Все, тоже постараемся успеть поставить. Ух, сколько приветов. Да, сколько приветов. Цветочная фея написала. Я, если что, не Ярослава. Ну, ну вот и разобрались. Все, друзья мои, пошел искать песни. Ну, а сейчас, конечно же, небольшая минутка рекламы на Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
5: дверей. Знакомьтесь,
4: окон,
5: паркник, реклама автомат. В лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Ох, сколько приветов, друзья мои, столько приветов. Слушайте, ну я постараюсь, конечно, все сегодня дочитать. По поводу мелодии, музыки не обещаю. У нас, оказывается, в следующем часе очень много диджея Айона. Вот, поэтому не знаю, у нас наша музыка, да, заказанные треки уместятся или нет. Вы уж простите, извините, ладно, я попытался сделать все. Вас так много, вы, конечно, большие молодцы. Так, давайте прочитаю, что у нас еще... Как говорится, осталось. Итак, пишет Айрат. Давайте почитаем, да, вот сейчас немножко. Вот так сделал. Ага. Айрат Гареев пишет: поздравляем нашу Адалюшу. Так, это я читал. Так, что я не читал. Давайте посмотрим. Вот, поехали. Итак, Ленар, дорогой ты наш, поставь, пожалуйста, чатланку? А, понятно. Ленар, дорогой ты наш, поздравь, пожалуйста, нашу чатланку. Это имеется в виду бимболталка. Да, кто является участником чата. Светлану Светлячок Устинова, с днем рождения. Песню подобающую, пожалуйста, плиз. Только на тебя вся надежда. Спасибо за прочитанный привет. Поздравляем, конечно же, Светлану Устинову, вас с вашим днем рождения. Пусть вам всегда в душе будет 17, потому что всем девушкам после 17 лет исполняется 18, а в душе пусть будет всегда 17. Так, дальше давайте посмотрим, да, что у нас еще, да, друзья мои, тут прям много, я вот пытаюсь... Ага, все. Привет, Бим, пишет Рустам. Привет, Казани. Поздравляю выпускников. Поставьте, пожалуйста, Алексина. Малолетняя. Нет, а дальше слово я не буду произносить. Хотя эту песню знаю. Так, если нельзя, то Ляпис Трубецкой в платье белом. Ну вот Рустам уже, к сожалению, я, похоже, вообще не смогу поставить музыку, поскольку у нас даже... В следующем часе там уже у нас диджей Айон. Я боюсь, что он меня не простит, если я буду вместо него ставить треки, да. Вот, хотя я тут попытался что-то сделать, но я еще попробую. Ладно, я с редактором переговорю. Так, дальше мы идем. Да, Руслан пишет: привет, Бим, привет, Ленар, добрый вечер всем. Сидим на даче, отдыхаем. И хочу передать привет соседям. Передайте им, пожалуйста, что песня «Плохая девочка» в четвертый раз уже поднадоела. И поэтому поставьте, пожалуйста, «Король и Шут». Всем хорошего вечера. А мне нравится, кстати, Руслан, песня. Не знаю, осталась это такая память с 2000, получается, 2008 года, да? «Плохая девочка». Был, кстати, на концерте у группы «Винтаж». Точнее, у Анны Плетневой. Не знаю, подпевал как, я не знаю, подросток. Так, ладно. Самир пишет: привет, Бим Радио. Передаю привет маме и папе всей Казани. Болталки, да, Бим Болталки имеется в виду. Всем моим любимым радиоведущим этого радио. У меня хорошая новость. У меня появилась аудиокассета «Кино. Группа крови». Я очень счастлив. Я хочу, чтобы вы заказали эту песню. Самир, ну, заказал эту песню ты. Ну, к сожалению, я не успею, конечно же, поставить. Да. Так, Айрат Гареев пишет, говорит, вы не прочитали, да, вы не прочитали. А, прочитал, между прочим, Айрат, надо слушать. Ну, давайте ради вас тоже повторю. Поздравляем нашу Адалюшу с днем рождения сына Эмирчика. Любим от Айрат Абы. Вот, поздравляем. Вот, я второй раз прочитал, так что, Айрат Абы, не гоните на нас, да. Давайте дальше посмотрим, да. Так, еще, так, ага. Шурпа Лагманович, да. Так, за Светлану спасибо, привет, мой Ронни. А раньше, кстати, там, привет, это был не привет, да, Каролина, песня «Летний дисковар, танцует огоньки». Это не привет был, но, в общем, да, «Летний вайб» написал ты, вот, Шурпа Лагманович. Ну, много людей, много, вот я насчитал, по-моему, 25 сообщений. 25, представляете, и все просят треки. Вот хочется, на самом деле, всем угодить, вам скажу прямо, всем хочется угодить. Так, еще что не прочитал, так, давайте еще так посмотрю, ну-ка, вот. Нашел, и то, наверное, не успею прочитать. Так, еще привет. Так, песню Алены Швец...

0: Пожалуйста, песня «Вечно 17». Рузеля, не успеваем, вот не успеваем. Да, тут люди вообще с 20.00 пишут. Люблю вас, я из «Этэнерго». Можно из «Титаника» песню? Привет, Руслану, пишет Валерий. Так, привет, конечно, передадим. Ну, еще один привет. Успеваю любимого и дорогого мужа, папу, друга Евгения Киселева. Поздравляем с днем рождения. Желаем ему много-много радостных дней, богатырского здоровья, благополучия. Отмечаем на даче Васильева. Поставьте, пожалуйста, песню «Анивар, любимый человек». В общем, Евгений Киселев, поздравляем от всей души. Алена вас очень-очень сильно любит.
1: Бим Радио.
0: Я еще вернусь.

0: радио.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Друзья мои, как всегда, сверхурочно работаю ради вас. Вот, в общем, я узнал, сегодня вечер у нас, вот так получается, 11 час ночи у нас специально для диджея Айона, поэтому, к сожалению, не успеваю поставить треки, которые я сам бы очень хотел поставить. Как говорится, поймите, простите, пожалуйста. Ладно, друзья мои, вот прям всем хочется, честно говоря, сделать приятно. Но вот эфирное время, оно тоже не бесконечно. Вот такой есть тоже момент. Вот, кстати, написал Шурпа Лагманович, он говорит, я так и понял, говорит, все любят и слушают Бим Радио, поэтому очень много у вас сообщений. Вот, да, друзья, вот спасибо большое Шурпа Лагманович, он же Денчик, за понимание. Дочитаю те приветы, которые у нас есть. Вот Денчик, кстати, между прочим, вообще написал, прикиньте, сообщение в 19:44. Вот, представляете, насколько много сообщений, что вот даже некоторые сообщения вот даже не вспоминаются, они, ну, настолько много сообщений. Ну, Денчик дождался, молодец, что напомнил. Ну, здравствуй, моя любимая редакция Радио Бим, пишет тебе почти постоянный слушатель, это надо исправлять, и почти фанат. Не понял, Денчик, надо исправлять, надо полностью, чтобы было. Желаю передать огромный привет своему кумиру из Бим-болталки Денчику. Низкий поклон всей болталке. Горячо пламенный привет Ксении Сергеевне. Душа моя, я тебя все равно украду у Денчика. Все, Шурпал Агманович, это вы не Денчик? А, вы даже конкурент, получается. Все понятно. Мое почтение. Ох, какие у вас там перипетии, друзья мои. Обязательно подписывайтесь на Бим-болталку. Это у нас находится в этом каком, ну, то есть в Максе все это можно найти. Так, Дима, все, Дима тоже молодец, напомнил. Ух, Дима. Так, про это передал, песню поставил, ага. Еще пишет Дима, еще раз пишет. Передаю привет Наталье Альбертовне, нашей любимой нянечке из центра ОДП. Передаю привет лучшему брату Исламу. Передаю привет Ирине, Оле и Юле. Дима, всем передали привет, по-моему, абсолютно всем. Раул, кстати, пишет. Привет, Ленар. Привет, любимая Казань, любимая радиостанция. Привет красоткам и красавчикам болталки. Привет всем ведущего. Желаю всем прекрасного настроения и шикарного вечера. Спасибо большое, Роуф. Спасибо большое. Роуф тоже такой, это такой смайлик отправил. Говорит, Ленар, да, говорит, понимаю, много-много народу, но тоже хочется, конечно, и хочется, и колется, как говорится, так ведь. Так, ну и читаю, друзья, заключительное сообщение из, я так понимаю, это из приложения. Привет, Бимчик, поздравляю всех с Днем Молодежи, передаю большой привет всем работникам, диджеям Бим Радио. Спасибо большое, вы лучшие, ох, как приятно. Спасибо супруге Альбине, дочке Ясмине, сыну Осману, группе 4x4, всем новым сукрам от Айдарика. Вот, ну, Айдарик, что я хочу сказать? Молодцы, и про нас не забыли, и своим родным близким передали. Кстати, у вас там прослеживается, да, такая логика: Альбина, Ясмина, Осман. Прям красивые имена у членов нашей семьи. Фух, вроде все прочитал, друзья мои. Ну вот я это сделал, да. Ленарк, молодец, пам-пам-парам. Конечно же, говорю, всем хотел поставить ваши треки. Ну вот, видите, вот ограниченное время программы «Привет-приветов». Ну а дальше диджей Айон, он тоже хочет выступить. Тоже это наш классный диджей Айон, который всегда выступает на мероприятиях Бим Радио, да. Это резидент Бим Радио. Вот, поэтому уважаем, очень уважаем. Лично его знаю, отличный чувак, вот так скажем. Ну ладно, на этом, друзья мои, речь моя закончена. Всем большое спасибо. Спасибо вам за внимание. Вот, спасибо за вашу активность в программе «Привет-привет», потому что, говорю, ну, так много сообщений. Такой, помню, когда я начинал, там было, ну, там, не знаю, 12-13 приветов, а сейчас уже там 25-30 приветов, прям все хочется прочитать, я очень стараюсь. В общем, люблю вас, мы обязательно завтра услышимся, и давайте завтра будем добивать треки, поэтому обязательно завтра тоже напишите. жить. Я буду работать в программе «Выходной с тобой». И привет-привет всем. Доброй ночи. Чао-чао. Люблю вас. Я Ротам. Пока-пока.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

0: put your hands up.
1: Put your hands up.

0: Проведи уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний вайб. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Синие мятые волны Кожзама плещутся так неподвижно.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

Esse é o aquecimento do DJ.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.